0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
0: Наши песни.

0: Арест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Чартерная программа полетов в египетский Эль-Аламейн из Бреста будет сопровождаться трансфером. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. 29 мая состоится первый в истории туристической отрасли Беларуси чартерный рейс из Бреста на Средиземноморское побережье Египта. Проект реализуется на базе авиаперевозок авиакомпании «Белавия». В преддверии старта полетной программы профильный туроператор объявил о дополнительных мерах по повышению доступности нового направления для жителей регионов нашей страны. С целью оптимизации логистики и создания максимально комфортных условий для туристов из западных регионов Беларуси, компания организует трансфер по маршруту Гродно-аэропорт Брест-Гродно. Под первые два вылета 29 мая и 9 июня данная услуга будет предоставляться без дополнительной оплаты.
0: Новости.
1: С 12 часов ночи 18 мая до 17 часов 22 мая в Бресте временно будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам. В южной части города, в центральной части города, от улицы Героев обороны Брестской крепости, улицы Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных улицами. Проспект Машерова, улица Советская, набережная Франциска Скорины, улица Краснознаменная, а также зданий по улице Гоголя 88, 90, 92, 94, 96. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба немедленно сообщить по телефону 27 15 15 27 11 91 27 11 92. Проверка системы оповещения с включением электросирен пройдет в Брестской области сегодня, сообщили Белта в МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения состоится с 12 до 13 часов. В это время будут включаться электросирены и пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории региона. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
0: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, 7:10 в стране, утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, на календарном коне событий, которыми мы готовы поделиться с вами этим утром с превеликим удовольствием. Но вот теперь, друзья мои, все-таки рассказывайте, как началось ваше восхождение на Олимп, отрывая свою сонную головушку от подушки мягкой, пушистый, перинистый. В общем, друзья, если продолжать все вот в таких же метафорах, конечно же, можно и надолго встрять в своем собственном доме, и, конечно же, не выйти ни на секунду, не покинуть двери своей собственной квартиры. Ну и, конечно же, если вы решились это сделать, поскольку сегодня вторник, 12 число на календаре, я напоминаю, что, конечно же, этим добрым весенним утром мы готовы поддержать вас, куда бы вы ни отправились, и какие бы мысли ни стали посещать вас этим самым утром. Ну и, конечно же, направить вас в сторону всего самого прекрасного, доброго и позитивного благодаря огромному количеству новостей, которые мы уже успели подготовить для вас. Самые свежие, самые любимые треки, которые обязательно прозвучат на волнах радио Брест, 104.8 FM в Бресте. Ну и не забывайте о том, что у нас, как всегда, готовы двери. Большие, шикарные, для того, чтобы распахнуть их для вас, и нашей народной рубрики «Перекличка», которая, как всегда, созывает абсолютно весь мир. В любой точке земного шара, где бы вы ни находились, куда бы лихая вас ни занесла, отправляйте нам сообщение с добрым утром на студийный вайбер плюс 375 код 33 39 9 0 11. С огромным удовольствием поддержим вас и, конечно же, ваши мысли и ваши собственные действия, куда бы они вас и не завели. Сегодня мы, собственно, готовы озвучить это для других либо в назидание, либо в укор, либо вот, знаете, вот в поддержку, чтобы могли поддержать и вас в том числе. Ну и, конечно же, вспоминая все самые яркие события, которые еще не успели пройти, поскольку неделя только начинается, друзья, делитесь ими в том числе. Ну а мы, как всегда, подберем только самое лучшее настроение, настраиваемся на позитив и отличную энергетику вместе с нами в команде «Утреннего шоу «Самое доброе утро». Я, Влад Романенко, проведу с вами вплоть до 11 утра. Ну и, конечно же, не забуду про главное — настроение. И музыка здесь и сейчас. Трек от Мари Краймери. Слушаем.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

0: Что ни день, то праздник.
1: Итак, друзья, 12 мая на календаре, и в этот день мир благодарит медсестер, заботится о здоровье растений, вспоминает целителей из глубины веков и задумывается о хрупости человеческого тела. Но еще именно сегодняшний день, в далеком 1664 году, Мольер впервые показал публике Сюртофа. И с тех пор лицемерам стало чуточку неуютнее. Так что с большим удовольствием будем разбираться в дне сегодняшнем. Ну и начать бы мне хотелось вот с чего. Когда-то давно, в далеком 1820 году, во Флоренции родилась маленькая девчонка, которую назвали в честь города Флоренс. Флоренс Найтингейл выросла в аристократической семье, могла блистать на балах и выгодно выйти замуж, но вместо этого выбрала полевые госпитали, бессонные ночи у постели раненых и борьбу за реформу медицины. Солдаты назвали ее Леди с лампой, поскольку всегда обходила палаты по ночам со светильником в руках. Именно в ее честь с 1965 года, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Международный совет медсестер каждый год выбирает новую тему, и каждый год она об одном – о людях, которые держат на себе здравоохранение. Если в вашей жизни есть медсестра или медбрат, сегодня самое время сказать им спасибо, но еще лучше подарить цветы и дать, наконец, отоспаться. Ну, команда утреннего шоу, конечно, не претендует даже и близко сидеть на одной лавке с мэтрами белых халатов и помощи нуждающимся. Но мы тоже своего рода скорая музыкальная помощь, которая всегда готова прийти и протянуть музыкальную руку помощи, друзья мои. Так что поздравьте всех тех, кто относится и кто, конечно же, несет этот прекрасный красный крест на себе. Ну и, конечно же, помогает людям по всему миру. Ну и мы тоже готовы помочь и внести свою маленькую толику вот такого вот интересного события в виде хороших проверенных композиций. На очереди трек «Волдемон». Слушаем.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Пинске сегодня 20-22, в Барановичах и Бресте 18-20 с плюсом.
3: Реклама.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

О том, какие майские праздники отмечают брещане и гости нашего города, бытуют легенды и поговаривают, что только достойнейшие из достойнейших могут взять в руки мясо, маринад и шампура, ну, решетку, если хотите, и сделать из этого настоящую Сикстинскую капеллу. Да, друзья, действительно, майские праздники — это почти всегда определенная история про дым над мангалом и споры о том, ну когда ж уже переворачивать-то? Ну, я с огромным удовольствием готов в такой легкой шуточной форме рассказать вам о топ-трех знаках зодиака, которым можно сверить, смело доверить шашлык. Итак, на первом месте у нас расположились, как ни странно, козероги. Вот эти ребята действительно прирожденные кризис-менеджеры. Козероги сам всех и обзвонит, составит список покупок и, вероятно, лично проверит срок годности угля. Но вот незадача, само мясо он жарит редко. Его миссия — это тотальный контроль, поэтому он будет стоять над душой у повара и ворчать, пока тот не совершит ошибку. Совсем иное дело тельцы. Если вам удалось выманить их из дома, а это и тот еще квест, готовьтесь к фурору. Вот они действительно привезут с собой половину квартиры для комфорта, это зато шашлыки у них будут божественными. Тельцы не признают дешевых заменителей, только фермерское мясо и идеальные специи. В общем, вкусно и точка. Действительно так. Ну и девы входят в тот самый список, это ваши самые лучшие союзники в этом деле, и девы просто не могут допустить, чтобы кто-то другой испортил продукты, поэтому молча забирают шампуры и выдают результат ресторанного уровня. Но стрельцы — это просто магия. Давайте так уже и про четвертый знак зодиака расскажем. Они костер разведут и стол засервируют, и мясо прожарят идеально, не проронив ни единой жалобы на дым в глаза. Ну, собственно, и есть тот самый тандым. Да, друзья, в нашем случае именно так это звучит: девы и стрельца. Ну и, собственно, про тельцов и козерогов мы тоже не забываем. Ребята, молодцы. Девчонки, само собой, если вы действительно трепетно относитесь к данному продукту и готовы взять на себя смелость пожарить мясо для мужской половины отдыхающего населения, вы вот такие вот огромные молодцы. Ну, действительно, не забывая про майские праздники, мы не забываем о том, что это все-таки начало недели, да, не понедельник, вторник, близимся к середине, ну и, конечно же, чтобы вот так вот нежно и трепетно манило душу ближайшие выходные дни, конечно же, с огромнейшим удовольствием послушаем, что же день грядущий нам готовит вместе гороскопом от Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, как обещали, с гороскопом на сегодня, 12-е на календаре. Я напоминаю, начнем традиционно с вас, наши дорогие овны. Сегодняшний день нужно провести вдвоем, а с кем выбирать вам, выберите правильно, запомните этот день надолго. Тельцы, сегодняшний день наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертиться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать. А вот близнецам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод точно будет. Раки, сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттяните как следует, тяжких последствий быть не должно. Львы. Итак, сколько бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совмещать, что вы сегодня и сделаете. Так что удачи, Левушки. Девы, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым. Весы, постарайтесь сегодня не вмешивать личные взаимоотношения с остальными, мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватное. Весы, постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. А, были про весы. Действительно, скорпиончики. Но тоже неплохо было бы повторить. Сегодня на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту и не дайте захватить себя врасплох. Стрельцы, если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и так далее и тому подобное, не слушайте этого человека и уж ни в коем случае не огорчайтесь. Козерожки, этот день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо. Водолейчики, сегодня вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого отношения не имеющим, а потом вежливо сказать спасибо. Постарайтесь

Стесняйтесь не попасться на эту удочку, и сколько бы неловко вам не было поинтересоваться, а что, собственно, вы будете с этого иметь. Ну и рыбки, конечно же, сегодня окружающие будут нервны вследствие некой озабоченности, проблемы, которая вас, собственно, и не касается, так что не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих. Вот такой вот гороскоп, друзья, с огромным удовольствием для каждого из вас, готов зарядить этой невероятной энергетикой и самой актуальной композиции здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Tokyo.by.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: смотрю и вижу.
1: Итак, друзья мои, напомню, 7.53 это самое точное. В рубрике «Сплю и вижу» стараемся разбирать ваши сны и копаться вместе с вами в вашей светлой, но и слегка сонных головушках. Ну и делать это честно и открыто. А вот, кстати, есть сообщение от Тимофея. С удовольствием прочту. Доброе утро, радио Брест. Приснилась мне одинокая лодка, плывущая по местной речке, рядом с которой и прошло когда-то мое детство. В общем, рыбалка, зарядка, первое признание в любви и так далее. Ну, слушайте, Тимофей, я вам честно признаюсь, если вы не Маза и не профессор Лебединский, то уж от последнего смерти от Вислава вам точно не грозит, что будем разбираться, с чем же связан этот сном. В общем, если вам приснилась, собственно, одинокая лодка, это и есть вы сами, наш дорогой Тимофей. Одиночество данного судна, если можно так выразиться, указывает на то, что сейчас вам все-таки необходимо немножечко разобраться в себе, отдохнуть от суеты и найти внутренний баланс. Либо же это может быть знаком усталости от обязанностей и желания где-то поплыть по течению. Понимаю, как никто. Ну а также указанием на духовный поиск или эмоциональное одиночество. Если вы действительно соскучились по уединению, если вы решили, что побыть наедине с собой это лучшее лекарство от проблем, всех проблем на свете, то пусть так оно и будет, только не злоупотребляйте, поскольку все-таки наше утреннее шоу «Самое доброе утро», оно настраивает на массовость, коллективность, настроенчество, ну и так далее. Все это в множественном числе, если вы понимаете, о чем я. Так что быть одиноким и плыть одинокой лодкой по воде – это не самый лучший вариант, но иногда помогает. Да, друзья, ну и, конечно, с огромным удовольствием напомню о том, что у нас же действует народная рубрика «Перекличка», и она, как всегда, в самом разгаре. Пишите, оставляйте сообщения, делитесь своими событиями на день грядущий, плюс 375, код 33-39-00-11. Ну, я с огромным удовольствием передам слово нашему прекрасному внештатному дорожному корреспонденту Сергею. Автокомплекс «Брест», доброе утро и вам. Итак, ДТП на перекрестке Смирнова и Бауманской. Проезд затруднен. Вот такая вот информация на момент 7.48 это было. Сейчас, друзья мои, надеюсь, ситуация слегка разрядилась, да, слегка разъяснилась. И если уже выбирать комфортную дорогу, то делать это согласно последним сообщениям и последним сводкам вот таких вот информационных интересных вещей. Ну и, конечно же, оставаться рядышком, поскольку впереди только самое лучшее, интересное и музыкальное. Так что узнаем все вместе, поделимся парочку полезных лайфхаков, узнаем, что же день грядущий нам готовит вместе с праздниками на сегодня и не только. Ну и, конечно же, полезные последние новости, да, мы тоже расскажем. Так что оставайтесь вместе с нами. Дальше только лучшее.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси работает сайт «Проверь Бел» – сервис для проверки аккаунтов на мошенничество, содержащего в себе сведения об аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими. Воспользоваться сервисом просто. Надо перейти на «Проверь.бел», ввести имя аккаунта или ссылку на него и получить результат проверки. В Следственном комитете обратили внимание, что отсутствие информации о причастности владельца аккаунта к преступной деятельности не является гарантией безопасности. В комитете рекомендуют гражданам проявлять бдительность в интернете и использовать данный сервис перед началом общения, совершением покупок или переводом денежных средств. 14 мая в Барановичах пройдет 9-й открытый фестиваль искусств «Радуга талантов» для детей и молодежи с психофизическими особенностями развития. В этом году девизом форума талантов станет фраза «Твори добро другим во благо». Свои таланты ребята смогут продемонстрировать в различных номинациях. За годы существования география фестиваля существенно выросла. В нем принимают участие не только жители Барановичей и Брестской области, но и приезжают из других регионов Беларуси. По традиции «Радуга талантов» пройдет во Дворце культуры города Барановичи.
0: Новости.
1: 18 мая в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». Основная деятельность Министерства труда и социальной защиты в сфере противодействия насилию в семье направлена на развитие учреждений, оказывающих помощь пострадавшим от насилия и повышение качества оказания социальных услуг. В системе органов по труду, занятости и социальной защите функционируют 146 территориальных центров социального обслуживания населения. В центрах гражданам оказываются консультационная информация, информационные, социально-психологические, посреднические услуги, а также услуги социального патроната, временного приюта и другие. Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 18 мая до 24 часов 22 мая будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Речица в районе Брестской областной клинической больницы. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Даже учеными было доказано, что правильное утро человека, цитата, является ключевым временем суток для поддержания физического и ментального здоровья. Но если с первым я согласен, то по второму пункту у меня как раз-таки имеется расхожее мнение. Все же человеку, неподготовленному к ранним подъемам, утренним ритуалам, советам нутрициологов и коучам на предмет «улыбайтесь этому миру, и он улыбнется вам в ответ», уж точно срабатывает с перебоями. Так что, если вы, дорогой человек, себе даже не позволили, а разрешили подняться ранним утром вторника только потому, что это необходимо кому-то, что ж, welcome и добро пожаловать. Во всем остальном, конечно же, слушайте ваше сердце, ваш внутренний организм, не знаю, там третий глаз, сосед по лестничной клетке, который советует вам уж точно не подниматься ранним утром, если вы находитесь в отпуске. Так что высыпайтесь на здоровье, делайте это правильно. Ну а раз уж, знаете, вот лихая заставила вас подняться, то присоединяйтесь к нашей компании, все у нас проходит нежно, мягко, гладко, постепенно погружаясь в это слегка сонливое, но такое доброе утро вторника. Напомню, 12 число у нас на календаре, 8.08, между прочим, в стране также стоит загадывать желания тем, кто верит в нумерологию или вот в такой порядок цифр. Вы знаете, а кто его знает, вдруг он действительно сегодня по-настоящему повезет. Ну а мы, знаете, без какой-то такой определенной магии все-таки сделаем для этого абсолютно все, чтобы так оно и случилось. Ну а дальше, знаете, как говорится, расшибиться лепешкой в асфальт, но сделать именно то, что подойдет нашему радиослушателю, об этом не только, а в одноименной композиции «Асфальт» от Ольги Серябкиной.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Галя! У нас замена! Бесплатные Белвебкассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: люди о людях.
1: И вот действительно, в унисон, друзья мои, кричала большая половина Великобритании. Если быть откровенным, ярый фанат футбольной команды из Бирмингема, Астон Вилла. Но вместе с ним абсолютно нескромно тот самый принц Уильямс. В рубрике «Люди о людях» я готов рассказать о человеке, а точнее о любви к одной из самых старейших спортивных игр мира. И, конечно же, о принце, который, не сдерживая себя, кричал вместе с остальными фанатами клуба, ну и, конечно же, завирусился в соцсетях. Но не без этого, друзья мои. Чуть меньше недели назад, конечно же, бирмингенцы разгромили Ноттингем Форест со счетом 4-0. И вот, конечно, кто бы мог подумать, что сам принц Уильям, вот такой вот фанат футбольного клуба. И, ну, впрочем, тут не до удивления, когда твоя любимая команда выходит в финал Лиги Европы впервые за 44 года. Тут, конечно, не до королевской сдержанности. Действительно, вот как сказал ранее, около 5 дней назад, если быть точнее, они все-таки обеспечили себе место в финале одного из главных европейских турниров, и в сети уже вовсю вирусится реакция принца Уильяма, который буквально скакал от радости на трибунах, да еще и распевал победный клич после, собственно, вот той самой победы. Ну и по сравнению с его обычным, конечно, спокойствием, который продиктован определенным протоколом, это, знаете, как глоток свежего воздуха, увидеть настоящего человека в человеке. Вот не часто приходится видеть реальные эмоции будущего короля. Ну и фанаты уже пишут, что с Уильяма словно слетела маска, и удивляются, что он болеет за Астон Виллу, а не за Арсенал, как его бабушка, например. Ну и, в общем-то, действительно приятные, яркие, настоящие, вот неподдельные эмоции, которые очень сложно нарисовать на лице, друзья мои. Это нужно видеть, собственно, если у вас найдется лишняя минута, вторая, можете ввести в интернет «Принц Уильям, футбольный фанат», и, конечно же, посмотреть на это абсолютно счастливое, детское, такое непосредственное выражение лица, которое удивило и порадовало абсолютно всех жителей Великобритании. Ну и желаем вам, друзья, тоже, если вы слетают маски, то делать это красиво, ярко, так непринужденно, чтобы люди все-таки смогли наконец-таки рассмотреть вас настоящего человека. Ну а мы с должной такой долей скромности, казалось бы, что присущей, наверное, и британской короне, готовы перейти к следующей композиции, которую вам обязательно придется по вкусу.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град, ветер переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 с плюсом, в Пинск сегодня 20-22, в Барановичах и Бресте 18-20 с плюсом.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: сайте naprorbank.by.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Ну и, собственно, не секрет, друзья мои, что с каждой свежей новостью о франшизе Гарри Поттера, о выходе нового сериала, появляется все больше и больше новых интересных историй. Ну и, конечно же, эти истории возвращают нас на какие-то, казалось бы, 25 лет назад. И мы вспоминаем, что именно в тот самый день, в то самое время был выход первого фильма франшизы Гарри Поттера. Ну и, конечно же, в честь 25-летия, собственно, того самого выхода, стриминговый сервис HBO Max анонсировал новый аудиопроект под названием «Подкаст Гарри Поттер. Официальный киноподкаст». Премьера подкаста состоится уже совсем скоро, 19 мая, и в этот день выйдут сразу два стартовых эпизода, посвященных фильму «Гарри Поттер и философский камень». Всего сезон включит контент общей продолжительностью 16 часов по два выпуска длительностью одного часа на каждый из 8 фильмов саги. Аудиоверсия подкаста будет доступна на всех популярных платформах. Ну и, конечно же, видеоверсию, в свою очередь, можно увидеть на эксклюзивном портале HBO Max. Ведущей проекта выступит британская кинообозревательница и преданный поклонник вселенной Гарри Поттера Риана Дилан. В каждом выпуске к ней будут приходить гости из мира кино и шоу-бизнеса. Собственно, напомню, всего 8 частей из франшизы по Гарри Поттеру всегда можно узнать и подчеркнуть для себя что-то новое и неизведанное, тайное и мистическое, то, что было скрыто за киновселенной, но так тщательно оставляла за собой самая настоящая и непредвзятая киносага. Кстати, хорошая возможность перечитать ряд книжек, посвященных мальчику, который выжил, ну и, конечно же, вспомнить тот самый невероятный каст актеров, с которого все начиналось. Когда-то давно, в 2001 году, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, та самая тройка, которая сейчас, знаете, вот без улыбки на лице и не вспоминается. Ну и, конечно же, будем ждать очередные новости и события, связанные с стартом нового сезона, очередного проекта по Гарри Поттеру. Это уже совсем новая история, конечно же, вроде как переписанная заново с новым кастом актеров, но я думаю, что в этот раз

0: они тоже нас не подведут, хотя многие вопросы уже и задавались, да. Ну, скажем так, наверное, к старому все-таки относятся наиболее трепетно и с уважением. Главное, чтобы не подкачали. Это, конечно, в приоритете. Ну и не будем забывать о том, что приоритет сегодняшнего дня, друзья, это наше хорошее настроение, правильный настрой и, конечно же, грамотная музыка, которая звучит из ваших динамиков на волнах Радио Брест. Напомню, 8:45 в стране, Влад Романенко, меня зовут. Утреннее шоу «Самое доброе утро» в самом разгаре. Мы продолжаем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».
5: Наши треки.

Ну, кратным местам, друзья мои, у нас отдельная любовь, если это место можно назвать своим родным домом, квартирой, мягким диваном, спальней, подушкой, в общем, всем тем, что заставляет чувствовать нас уют, комфорт и тепло. Да, ну вроде не хочется вылезать из дома, вроде как сделать все возможное для того, чтобы не ступить за порог своей собственной квартиры, друзья, но не получится. Обязывают обстоятельства, обязывает работа, коллеги, какие-то интересные новости, безусловно, друзья, но... Ну а кто ж зарабатывать-то будет, спрашивается. Да, вот и тут на этом месте мы, собственно, и споткнулись. Да. Будем, конечно же, помогать вам, сказать, зарабатывать деньги, друзья. Нет, все-таки создавать какое-то настроение, какой-то особый смысл для того, чтобы деньги текли рекой. Да, для этого нужно что? Это энергия, это позитив, это яркое вообще воплощение всех ваших идей, фантазий, благодаря, наверное, каким-то внутренним резервам, которые нужно пополнять. А пополнять благодаря чему? Полезным новостям, интересной музыке, проверенным композициям, конечно же, вашему настроению и утреннему шоу «Самое доброе утро» в лице Юлии Майской и Влада Романенко. Да, сегодня у нас тандем раскололся, остался только я, поэтому, собственно, прошу любить и жаловать Юлию Майскую, мою коллегу. Вы услышите в дневной смене с 12 до 15.00, так что, друзья мои, до обеда нужно еще дотерпеть, подождать. Ну и, конечно же, в принципе, никто не отменял возможность выпить горячий стаканчик вкусного напитка, пообщаться с коллегами, пока позволяет время, какие-то лишние 5-10-15 минут, а то и более, ну и, конечно же, продолжать двигаться в одном и том же музыкальном ритме в нашей компании.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области централизованные экзамены будут проводиться на базе 17 пунктов. ЦЭ проведут 26 мая предмет по выбору и 29 мая русский и белорусский языки. Испытания пройдут на базе 4 учреждений высшего образования, 7 учреждений общего среднего образования, 6 колледжей. Во всех регионах разработаны графики организованного прибытия участников к пунктам проведения. Сопровождение проведения централизованного экзамена осуществляют педагогические работники, не менее 3 не преподающие учебный предмет, по которому проводится ЦЭ. Исключены ситуации наличия в аудиториях близких родственников участников централизованного экзамена. Акция «Маршрут добрых дел» объединила в этом году молодых медиков Беларуси, России и Таджикистана. В течение нескольких дней представители молодежных советов профсоюзов здравоохранения 3 стран посещали знаковые исторические места Брещины и помогали ветеранам. В пресс-службе Белорусского профсоюза работников здравоохранения отметили, программа 3-дневного маршрута объединила в себе культурную, патриотическую и волонтерскую составляющие. Начав путь в Минске, делегация направилась в Брестский регион, к самому сердцу Беловежской пущи. Одним из ключевых этапов акции стало благоустройство обелиска погибшим землякам в деревне Николаево Каменецкого района. Молодежные активисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения и иностранные коллеги провели масштабные работы, обновили лаковое покрытие натурального камня, покрасили ограждения, очистили мемориальные плиты и прилегающую территорию. В завершение трудового десанта участники возложили к подножию стелы живые цветы. Особой частью маршрута добрых дел стали личные встречи с бывшими малолетними узниками, проживающими в Каменецком районе. Завтра в 11 часов стартует областной этап военно-патриотической игры «Орленок-2026». Это событие объединит лучших представителей юного поколения первого региона, готовых продемонстрировать свою физическую подготовку, волевые качества и глубокие знания истории Родины. За право представлять Брестскую область на республиканском финале будут бороться 19 команд, победители районных отборочных туров. Всего в соревнованиях примут участие 190 учащихся. В насыщенной программе двухнедельного сбора участников ждут испытания, требующие как физической выносливости, так и интеллектуальной подготовки. Команда-победитель областного этапа получит почетное право представлять Брещину на республиканском финале игры.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 13 мая с 9 до 11 часов по телефону 580859 заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Василий Васильевич Соловчук проведет прямую телефонную линию по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания.
1: Год белорусской женщины.
2: В год белорусской женщины Брестская областная библиотека имени Максима Горького запускает выставочно-просветительский проект «Радима подшунается с жанчины славутой особы Берастейшчины». Проект включает серию встреч с успешными представительницами различных профессий и знакомства с тематической документной экспозицией. Основные задачи проекта – информирование общественности об общественно-политической, научной, культурной и экономической жизни региона через истории его успешных представительниц, а также расширение кругозора и содействие в профориентации молодого поколения. Презентация проекта «Радима подшунается с жанчины славутой особы Берастейшчины» состоится сегодня в 16 часов в актовом зале библиотеки. В Бресте стартовал кастинг в 5-й сезон шоу «Звездный путь». И наш город первым из областных центров страны принимает участников юбилейного телевизионного вокального проекта, в их числе брещане и жители Прибужья. Условия участия в проекте остаются прежними. Попробовать свои силы могут все желающие старше 18 лет, не имеющие профессионального вокального или хорового образования. Обязательное условие – членство в профсоюзе. По итогам кастинга в каждом городе каждый наставник выберет по одному участнику в свою команду. Победители региональных этапов продолжат борьбу за выход в телевизионные эфиры и возможность заявить о себе на всю страну. Кастинг в Бресте проходит в ДК профсоюзов по 15 мая. Продюсеры – известные люди нашей страны: Ирина Дорофеева, Евгений Олейник, Валерий Шмат, Андрей Гузель. 15 мая в 15 часов в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Город древний, город славный». В рамках экспозиции из коллекции «Белкат-проект» будет представлено более 150 уникальных почтовых открыток первой трети 20 века. Посетители смогут узнать об облике Бреста и его жителей в разные исторические эпохи, а также исследовать географию переписки брещан. Выставка будет открыта до 15 июня. Проверка системы оповещения с включением электросирен пройдет в Брестской области сегодня, сообщили Белта в МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения состоится с 12 до 13 часов. В это время будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории региона. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, никакие действия не требуются. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, 9.13 в стране, и на сей раз мой выход в эфир я хотел бы провести вне классической улыбки и бодром настроении, уделив все-таки внимание следующему. За огромным количеством праздников календарных, личных, внутрисемейных мы забываем о главном. Каждый из нас, друзья мои, не машина, не робот, способный брать огромную поклажу и груз работы и, соответственно, нести его, словно обязанность от одной точки к другой. Иногда нужно просто остановиться, выдохнуть, посмотреть внутрь себя и сказать: «Все, тайм-аут», чтобы не прийти к нему. Выгоранию. Сегодня, друзья мои, 12 мая, во всем мире медучреждения и психологи говорят об одном и, конечно же, просят обратить внимание на следующий день синдрома хронической усталости. Стоит отметить, что это все же приобретенное заболевание, которое поражает все системы организма и в основном неврологическую систему. Кстати, о некоторых данных статистики говорят, что более 2,5% жителей планеты болеют синдромом хронической усталости. Основная опасность синдрома хронической усталости в том, что людям, которые страдают от недуга, часто попросту не верят. Говорят, что это надуманная проблема, и она у нас в голове. Ну а между тем, синдром хронической усталости — это вполне реальная и изнурительная болезнь. Увидеть вовремя и обратиться к специалистам — есть шанс на долгую и счастливую жизнь. Посему, дабы не сгущать краски эфира, я все-таки говорю всем: будьте здоровы и счастливы. Ну а вместе с нашей командой «Радио Брест» ни одна болячка не пройдет мимо. Но когда есть такие яркие хиты, как очередная новинка от Анесты и Димы Билана, все становится на свои места. Слушаем.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ох, друзья мои, никогда не думал, что скажу это, но такие средства действительно существуют, и мое мнение на этот счет такое: от греха подальше. А вот буквально на днях появилась новость о том, что в мире запатентовали новое средство, так называемый спрей от депрессии с содержанием окситоцина, который якобы улучшает ваше состояние. То есть, подождите, свежий воздух, поездки за город, уединение в конце концов и так далее, что реально вытаскивает вас из состояния в духе «лучше не лезьте, а то зашибу», променять на сомнительное средство, которое вдобавок еще и не запатентовано и, собственно, не одобрено медицинскими исследователями. Собственно, выбирать нам не приходится, будучи в таком положении, когда действительно солнце ярко светит, птицы прекрасно поют, утро начинается с самой лучшей и ароматной чашечки кофе и самой проверенной музыки на волнах радио Брест, и, собственно, на весах данная новость уже не считается такой актуальной и полезной, согласитесь. Поэтому, друзья, давайте объединяться вместе, если вы чувствуете некое раздражение, усталость и порой апатию, все это временно. Я все-таки говорил о том, что если вы чувствуете некие предпосылки, лучше заранее обращаться к специалистам, дабы не было последствий. Вот такой вот я не врач, но, собственно, грач в очках Влад Романенко готов давать такие маленькие, где-то слегка непрошенные советы, но, тем не менее, не безобидные и не вредные, а, собственно, для поддержания вашего настроения и вашего состояния организма и так далее и тому подобное, чтобы ваш день прошел как можно спокойнее и комфортнее. Ну, а далее, как всегда, двигаемся по композициям. На очереди слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильный ливень, возможен град. Ветер переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 со знаком плюс. В Пинске сегодня плюс 20-22, в Барановичах и Бресте 18-20 со знаком плюс.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Человек солнца с милыми кнопушками. Такой талантище. Вот примерно так выглядит описание популярного исполнителя Эда Ширана любой мамы нашей страны. Но вот если говорить о тех, кто исполняет что-то наподобие, показывая свой недюжий актерский талант, где-то, конечно, в кавычках так это блогеры. Вот абсолютно прикольный, даже безобидный ролик появился в сети интернет, в котором ребята обыграли очень жизненную проблему, а именно знакомую всем ситуации с неуверенным вяленьким рукопожатием. Вот парни решили переснять в стиле захватывающего блокбастера, да так, что, собственно, тот, который пытался и никак не пытался сжать руку, собственно, отлетел на несколько метров назад, и выглядит все как действительно какое-то рукопожатие в стиле кунг-фу. Я думаю, ему позавидовал Боло Ян, как минимум. Ну, Джеки Чан-то понятное дело. Собственно, если говорить о последнем, сами понимаете, да, какой категории фильмы мне нравится смотреть. В общем, друзья мои, да, хорошее время для того, чтобы отвлечься на секунду, минуту, вторую, третью, ну и, собственно, посмотреть, что сейчас завирусилось в сети интернет, что сейчас стало популярным, ну и, конечно, немножко разгрузить вашу без того уставшую голову ароматными напитками, общением с коллегами, ну и, конечно же, самыми популярными и проверенными композициями на волнах Радио Брест. Далее трек от Ираклия Стима. Слушаем.

Итак, друзья мои, 9.52 в стране. Это самое точное, и я все-таки готов предупредить всех без исключения, что следующий час у нас пройдет под огромным таким, знаете, и большим баннером под названием «Тренд». Тренд. Что такое тренд в нашей жизни? Как часто мы сталкиваемся с ним? Есть ли на среди наших слушателей люди, которые следят за всеми популярными трендами, начиная от каких-то модных фотографий, фасонов в одежде, в соцсетях, возможно быть, в фильмах или, не знаю, каких-то популярных и новых напитках, о которых вы не просто не слышали, а не можете даже и выговорить название. Так что с огромным удовольствием узнаем мнение о наших людей, у наших прекрасных радиослушателей, поэтому заходите с большим удовольствием, отвечайте на наш вопрос. Это такая вот интересная история, которая в виде поста просто пройдет уже на официальной странице радио Брестова ВКонтакте, так что не теряйте свои драгоценные секунды своего времени, скажем так. Начнем мы гораздо раньше и заявим об этом во всеуслышание, чтобы абсолютно все и каждый, кто нашел для себя лишнюю минуту-другую, смогли поучаствовать в нем. Собственно, следите ли вы за трендами, друзья мои? Переходите, голосуйте, делитесь своим мнением в соцсети в виде обратной связи. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33-39-00-11. Как всегда, к окончанию следующего часа будем подводить итоги. Ну а пока переходим к очередной композиции. DJ D-Mixer и Саша Санта. Слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Белорусскую технику на «Белагро-2026» покажут в реальных полевых условиях, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпруда. Традиционно выставки предполагают статичную экспозицию, где техника представлена в неподвижном состоянии. Посетители могут осмотреть машины, изучить технические характеристики, но не увидеть их в действии. В этом году Минсельхозпруд совершенствует экспозицию. На расстоянии 18 километров от выставочного центра «Белэкспо» выбрано демонстрационное поле, где будет представлена техника белорусских производителей в динамике. Гостям продемонстрируют, как машины работают с учетом почвенно-климатических условий, рельефа и географических особенностей, добавили в пресс-службе. В Брестской области убирают озимые на зеленый корм. Так, в открытом акционерном обществе Остромечево Брестского района сейчас завершают укос озимой ржи – 325 гектаров, которые отвели на сенаж. В ближайшие дни почву подготовят под сев кукурузы, так что урожай за год снимут дважды, получив от земли максимальную отдачу. Сегодня Комитет государственного контроля проводит горячую линию, посвященную вопросам ремонта и устранения дефектов на автодорогах республиканского и местного значения. Граждане могут сообщить о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия. Обращения принимаются по короткому номеру 191 до 13 и с 14 до 17 часов через чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте во время несения службы сотрудники межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома остановили на улице Войкова автомобиль «Опель». За рулем находился 22-летний юноша с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам медосвидетельствования было выявлено 1,7 промилле алкоголя. За это штраф в размере 9 тысяч белорусских рублей и лишение права управления на 5 лет. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По 5 июня в Беларуси проходит республиканская акция «Беларусь против табака». Во всех регионах запланировано проведение тематических мероприятий по профилактике табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, в том числе для учащихся и студентов. Упор в этом году сделали на том, что старые опасности маскируются под инновации, а привычные сигареты дополняются целым арсеналом технологичных устройств, нацеленных на самое уязвимое поколение. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

Итак, друзья, собственно, как и заявлял в конце прошлого часа, да, что этот час у нас пройдет в виде поста опроса, в виде интерактива, в виде ваших голосований, конечно же, какой-то активности, которую, я надеюсь, вы будете заходить, оставлять и, собственно, участвовать вместе с нами в таком очень увлекательном диалоге. Собственно, вопрос тоже такой очень даже жизненный оказался. Итак, отвечая на вопрос, собственно, а вы следите за трендами? У нас появилось некоторое количество вариантов, среди которых да, все самое свежее вы знаете первым, либо же интересуетесь только тем, что нравится лично вам, спокойно проходите мимо или без понятия вообще, что это. Заходите, голосуйте, постопрос уже готов, нам интересны ваши варианты ответа, и в целом вовлекайтесь в эту беседу, поскольку каждый из нас сталкивается с таким понятием, как тренды. Многие из ваших коллег, близких, родных людей так или иначе, знаете, подсовывают аккурат телефон вам, чтобы вы смогли заценить тот или иной видеоролик, тот или иной цвет, который стал очередной модной тенденцией в этой сезоне. Фото невероятно красивые, какие-то определенные референсы, под которые вы, ну, как бы ни за что и никогда не согласитесь сниматься, но, тем не менее, они бегут впереди планеты всей, и от этого не спрятаться, не скрыться. Ну и, конечно же, большое количество популярных социальных сетей, трендами которых занимаются блогеры. Все это про нас, это про наше окружение, про наших детей, близких и так далее и тому подобное. Поэтому хотелось бы к концу часа обязательно подвести итоги и узнать ваше мнение. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33 39 900 11. Ну а далее, как всегда, переходим к композиции. На очереди Максим. Слушаем.

Все больше и больше тренды начинают влиять на нашу жизнь. Но с другой стороны, если посмотреть, что такое понятие тренд? Оказывается, что тренд — это, в принципе, направление развития чего-либо. Тренды могут быть и в экономике, и в маркетинге, бизнесе, дизайне и искусстве и так далее и тому подобное. В общем-то, тренд отличается, друзья мои, от моды и хайпа. Кстати, если мы говорим про хайп, слово, которое уже не имеет такого веса, как еще пару-тройку лет назад, это такая, знаете, очень коротенькая вспышка интереса. Сначала о хайповом событии пишут и говорят из каждого утюга, но затем так же быстро и забывают. Вот типичный пример — шумиха вокруг кассового фильма «Слово пацана», который был пару лет назад. Действительно, это было хайповое событие, но сейчас все как-то подутихло. Но мода — это уже более такая долгосрочная перспектива, но очень-очень капризна и изменчива. Она исчезает и возвращается в зависимости от времени года, успехов фэшн-персон и такие, знаете, стили и направления, которые популярны здесь и сейчас, но рано или поздно меняется. А вот тренд зарождается постепенно, набирает обороты и, конечно, начинает укореняться в той или иной степени в нашей жизни. Вот, например, электросамокаты еще пару лет назад были какой-то фантастикой, а сейчас в больших крупных городах можно встретить, типа, и места, где можно, собственно, взять тот самый электросамокат и электрокары. Если мы уже говорим конкретно про них, то есть определенного рода заправки, где много можно подпитать своего электроконя. А, собственно, да, вот такие вот вещи, которые окружают нас сплошь и рядом и, собственно, имеют такой собирательный образ трендов, за которыми приходится либо не приходится следить. Мы пытаемся выяснить это благодаря нашему пост-опросу, который находится на официальных страницах Радио Брестова ВКонтакте. Заходите, голосуйте, отвечая на вопрос. А вы, друзья мои, следите за трендами и следующие варианты ответа. Да, все самое свежее знаете первыми, либо интересуетесь только тем, что нравится лично вам, спокойно проходите мимо, либо же без понятия, что это такое. Но раз я уже рассказал, значит, понятие имеется. Ну и на это можно поставить. Если уж не точку, то хотя бы троеточие. Друзья мои, заходите, пишите также на студийный вайбер. С огромным удовольствием пообщаемся на эту тему. Ну а далее, как всегда, переходим к самым ярким и проверенным хитам на волнах Радио Брест. На очереди DJ Smash и Артем Качер.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистые, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23 градусов тепла. В Пинске сегодня 20-22 с плюсом, в Барановичах и Бресте 18-20 выше нуля.
1: Реклама.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

коленках спокойно проходите мимо, либо же без понятия, что это такое. У нас есть сообщение, которое вы отправляли на студийный вайбер. Итак, Елизавета пишет, вот никогда намеренно не следовала трендам. Конечно, есть модные вещи, которые мне нравятся и понятны. И я знаю, что невольно подвержена влиянию тех самых трендов, но никогда не стремилась быть в этом тренде. Есть еще один ответ. Лично мне в моде что-то нравится, что-то нет. Нравится мода как форма самовыражения, и я также ценю, как люди могут использовать ее со вкусом и понимая историю и так далее и тому подобное. Но вот с другой стороны, мне не нравится то, что многие люди потребляют ее именно так и не вкладывают в это душу и внимание. Ну вот, кстати, написала Татьяна. Я хочу сказать, что ко многим вещам действительно большинство людей относятся потребительски, если речь касается каких-то модных тенденциях и трендов, может быть, и не стоит заострять на этом большого внимания, поскольку все-таки это не имеет какого-то духовного веса, а вот то, что находится внутри нас, друзья мои, неплохой тренд, знаете, на саморазвитие, на духовность, на какие-то интересные практики, на то, чтобы узнавать в этом мире все больше интересное, обучаясь, общаясь с разными людьми на нашей прекрасной планете Земля. Вот тренд на умных, честных, добрых людей будет работать всегда безотказно. Ну и, конечно же, напоминаю, что в конце этого часа мы будем подводить итоги, так что если есть какое-то особое мнение по поводу трендов, следите вы за ними или нет, пишите на студийный вайбер, плюс 375, код 33-39-00-11. С огромным удовольствием прочтем и обсудим. Ну а далее, как всегда, композиция. Рамиль на очереди. Слушаем.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, друзья мои, настало время подводить итоги. И, конечно же, хочется всех поблагодарить за вашу активность. Вы переходили, вы голосовали, я вижу результаты, и они меня более чем радуют. Вот так вот отвечая на вопрос, все-таки следите ли вы за трендами или нет. 67% опрошенных ответило на вопрос так: интересуетесь только тем, что нравится лично вам. Ну, остальные 33% все-таки решили сказать, что да, вы знаете, самое свежее, самое первое и самое честное. Это правда, это действительно так. Ну, как сказать, друзья, наверное, все-таки интересоваться тем, что нравится лично вам, это правильно, это не как говорит о вас, как о человеке, который исключительно, как говорится, вот с таким состоянием эгоцентризма относится только мне, только я и больше ничего. Нет, возможно, чтобы не перегружать себя лишней информацией, вы смотрите, вы слушаете, вы понимаете и, конечно же, делитесь какими-то трендами, которые интересны лично вам. И это здорово. Ну и, конечно же, на вариант спокойно проходить мимо, либо без понятия, что это, вы воздержались, 0% голосов, что, в принципе, тоже хорошо. Итак, напомню, 10.54 самое точное в стране, и я с большим удовольствием тоже готов передать совсем скоро микрофон в руки своей коллеги Юли Майской, с которой вы услышитесь ровно с 12 часов и проведете с ней в компании до 15.00 вплоть до этого времени. Ну и, конечно же, осталось только попрощаться и передать всем такие напутственные слова, чтобы ваш сегодняшний день сложился как нельзя круче и как нельзя музыкальнее. Так что, если вы вдруг почувствуете какую хандру, всегда перелетайте к нам на нашу родийную страницу, соцсеть к вашим услугам. Это Инстаграм, это и во ВКонтакте. Всегда много всего полезного можно найти и, конечно же, поднять себе настроение. Все, прощаюсь с вами традиционно. Влад Романенко был в компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Всех обнимаю. До встречи. Пока-пока.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Let me talk to you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке» пройдет с 28 по 30 мая в Бресте. Такое решение принято на заседании Президиума Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь». В рамках конференции будут рассмотрены все актуальные вопросы и темы, отметил представитель Белой Руси Ольга Чемоданова. «Мы сделаем все для того, чтобы это было комфортное, полезное пребывание на территории нашей страны». В Брестском академическом театре драмы 14 мая состоится премьера театрализованной читки «Фрау Кудлатая легенда», сообщили в учреждении культуры. Постановку создали по мотивам материалов книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», посвященной защитникам цитадели. В центре внимания образ таинственной женщины-бойца, упоминаемый в немецких летописях времен войны. Якобы она появлялась внезапно, метко стреляла из автомата и исчезала в подземных ходах, оставаясь неуловимой для противника. Немецкие солдаты называли ее «Фрау Автомат» или «Фрау Кудлатая». Режиссер-постановщик Валентина Яновец. По ее словам, работа над читкой велась с опорой на эмоциональные впечатления от атмосферы истории и архитектуры Брестской крепости. Премьеру приурочили к памятным датам 9 мая и 22 июня.
0: Новости.
1: В Брестской области в январе-апреле этого года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились около 270 человек. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активность и численность клещей в природе зависит от климатических факторов. Чтобы избежать укусов кровососов при работе на дачных участках, выгуле собак, на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах, нужно быть бдительными и обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите, подчеркнули в Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Для защиты нужно использовать репелленты, надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, обувать высокую обувь. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления. Границы некоторых сельских населенных пунктов изменены в Брестском районе. Соответствующее решение Брестского районного совета депутатов опубликованы на национальном правовом интернет-портале. В Брестском районе скорректированы границы поселка Лесной Знаменского сельсовета, деревень Покры Чернавческого сельсовета и Ковердяки Матыкальского. Правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года номер 154-З об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь. Решение вступает в силу после его официального опубликования. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвебкассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвебкассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.
2: Реклама.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Какую школьную форму готовить детям к новому учебному году, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Руководитель ведомства отметил, что с 1 сентября прошлого учебного года вступила в силу обновленная редакция Кодекса об образовании. Сегодня уже на законодательном уровне закреплен деловой стиль одежды для учащихся всех уровней. Это касается не только школ, но и учреждений среднего специального высшего образования. Все подходы к этому вопросу выработаны. Абсолютно все понимают, что такое деловой стиль одежды. Каждая школа уже на протяжении ряда лет определилась с элементами школьной формы, с эмблемой, поэтому никаких изменений в новом учебном году здесь не будет, проинформировал Андрей Иванец. В Брестском городском исполнительном комитете 14 мая с 17 до 19 часов в кабинете 102 будет работать общественная приемная. Брещанам предлагают обратиться за помощью к специалистам по вопросам защиты прав потребителей. Прием будет проводить Управление экономики горосполкома. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: К другим событиям. 15 мая – Международный день семьи. В честь праздника в Брестской области в рамках Дня здоровья пройдут информационно-образовательные мероприятия и бесплатные консультации специалистов. Цель акции – популяризировать здоровый образ жизни, поддержать семейное здоровье и способствовать улучшению демографической ситуации в регионе. Как сообщает филиал «Брестские тепловые сети», в связи с началом производства работ по реконструкции тепловых сетей по 1 августа запрещено движение транспортных средств по улице Черняховского от улицы Лунная до жилого здания по улице Янки Купалы 6/3 в Бресте. И в завершении новости компаний. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20.

Всем привет-привет, друзья мои. Ну что, мы стартуем в рамках дневного эфира с 12 до 15 здесь сегодня. Юля Майская рада находиться в вашей компании, дорогие люди. И очень надеюсь, что мой коллега Влад Романенко встрепенул вас. Хорошо, вы проснулись окончательно. И, может быть, даже кто-то из вас немного успел подустать. Ну, всякое бывает, но на самом-то деле до обеда осталось совсем немного. Час поработать и в 13:00 абсолютно счастливым человеком, бодрым при этом. Заметили, да, как мы неустанно и устало даже ждем обеденного перерыва, но как только он приближается, мы бодры, веселы и очень даже активно собираемся его провести, друзья мои. Но вообще, чтобы продлить хорошее настроение во вторник, который часто, давайте признаемся, бывает загруженным, важно сочетать, друзья мои, что физическую активность, есть такой момент, да, приятные мелочи, это в виде разговоров с коллегами, может быть, чашка кофе Юли в обсуждении какого-то проекта совместно друг с другом, ну и, конечно же, позитивный фокус на каких-то приятных историях, обстоятельствах, а может быть, приятных планов. Вот так вот можно сделать вторник абсолютно позитивным и полезным. От загруженности будет, знаете ли, и след простыл. Вот такая вот история. Ну а самое главное, все это можно сочетать с любимой радиостанцией. Если физическую активность, действительно, перерывы на какие-то вот эти вот руки шире, на ширине плеч, ноги в коленках согнуть и так далее. Говорят же, что физминутка во время рабочего дня тоже сказывается очень даже продуктивно на результате работы и на физическом состоянии, ровным счетом, как и на нашем настроении. Мы здесь подготовили плейлист, который даст возможность каждому из вас, да, встать с рабочих мест, подвигаться активно, даже напевая любимые мелодии себе под нос, друзья мои, конечно, оставаться энергичными. А в этом эфирном часе расскажу вам, что так или иначе стартанул у нас невероятно крутейший вокальный проект в городе Бресте. Стартанул вчера, и, может быть, среди наших радиослушателей есть те, которые уже побывали на первом дне. Что за проект, расскажу чуть позже. Ну и, конечно, друзья мои, напомню, что у нас невероятное начало мая, победоносного, праздничного, классного, такого нежного и семейного, потому что не за горами, да, праздник в пятницу, 15 мая в Беларуси отмечается День семьи, друзья мои. Об этом тоже в этом часе мы поговорим, а заодно, конечно, передадим всем своим семейным привет и поздравления, если имеются такие, в часе с 13 до 14. А еще, безусловно, коль сегодня вторник, значит, ему быть безопасным. Юля Колток у нас сегодня появится в рамках программы «Безопасный вторник» с МЧС для того, чтобы рассказать каждому из нас о том, как сохранять жизнь, оставаться здоровым при и не пренебрегать, конечно же, правилами, которые нам рассказывают представители МЧС, друзья мои. В общем, насыщенный эфир. Оставайтесь с нами. Дальше больше, дальше лучше, только самые классные треки. Ну и, как обещала, физминутка. Давайте разомнемся, да, под Five Star Family. Раз, два.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио. Брест.
1: Это мы, да, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Всем привет, у микрофона сегодня Юля Майская, и будем находиться вместе с вами до 15.00, друзья мои. Знаю, что мой коллега Влад Рабаненко так или иначе рассказал вам, что, конечно же, в этот день есть что отметить. Не просто завершение вашего, возможно, отчета, либо, может быть, недельной работы. Может быть, вы в прошлый вторник начали, а в этот вторник и закончили. И этому безумно рады. Сегодня 12 мая. Календаре в этот день мир благодарит медсестер, заботится о здоровье растений и, конечно же, вспоминает ценителя из глубины веков и задумывается о хрупкости человеческого тела. Да, друзья мои, сегодня день медицинской сестры. Всем-всем, кто является медицинскими сестрами и слушает сейчас Радио Брест, низкий поклон, огромный привет и спасибо вам за ваш труд, который совершенно нелегок, отягощен, конечно же, человеческим настроением пациентов, которые не всегда ведут себя как положено, когда чувствуют, что ай, там болит, тут болит, ай, перевяжите мне здесь, а можно ли мне укольчик и так далее, и так далее. В общем, если в вашей жизни, дорогие радиослушатели, есть медсестра или медбрат в вашем окружении, знакомые, сегодня самое время сказать им спасибо, а еще лучше подарить цветы и дать, наконец, отоспаться этим прекрасным, замечательным людям, которые делают больше, чем положено, мне так кажется. Еще сегодня отмечается Международный день охраны здоровья, друзья мои, да, пока мы заботимся об собственном здоровье, и это касается каждого из нас напрямую. 80% пищи, кстати, которую мы едим, дают именно растения вместе с тем, да. И 98% кислорода, которым мы дышим, производят они же. При этом до 40% мирового урожая ежегодно уничтожают вредители и болезни, друзья мои. Поэтому Международный день охраны здоровья растений, мне кажется, очень даже отличный повод задуматься об этом. Ну и вместе с тем звучит как-то суховато, правда? Полить бы, скажете вы. Синоптики сегодня обещают кое-где дождик, но суть этого дня проста. Если мы не защитим растения, они не смогут накормить нас впоследствии. Согласны? Ну, так что в следующий раз, когда будете ворчать на колорадского жука, всем привет огородникам и садоводам на даче, знайте, вы на передовой глобальной битвы за здоровье планеты, друзья мои. Сегодня еще отмечается день хронической усталости. Что вы говорите? А, уже ее чувствуете? Так подождите, рабочая неделя только вчера началась. И уже ощущаете это, да? Ну, друзья мои, что я могу вам сказать? 12 мая, да, день хронической усталости. Так или иначе, повод напомнить. Хроническая боль, усталость реальны, друзья мои. Это не просто слова. И люди с этими диагнозами заслуживают понимания и поддержки. Поэтому сегодня, когда придете с работы, если уже чувствуете эту самую хроническую усталость, так семейно и скажите, значит так, я чувствую хроническую усталость, оставьте меня в покое, ужин сегодня готовите сами. Уж не знаю, какая реакция будет у ваших семейных, но попробовать все-таки стоит, потому что ты просто устал, мы зачастую слышим, правда, эту фразу, миллионы людей на планете ее используют, но на самом деле это серьезный повод, особенно сегодня, в день хронической усталости, задуматься, друзья мои, о том, что здоровье это самое важное и самое главное, что может быть у человечества. Так что берегите себя, берегите свое окружение и помните, что работа не волк, в лес не убежит. Совсем скоро обеденный перерыв. Вот вам такие приятности сегодня я рассказала. Всем привет!
2: Слухай наших!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за ливней, гроз и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, во многих районах грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 18 до 20. 3 градусов. В Пинске 20-22, в Барановичах и Бресте сегодня 18-20 градусов.
2: Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Urbank.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Наслаждайтесь любимыми треками, и пусть они вас относят в воспоминания, где вам было хорошо, тепло, возможно, в тот период у вас были бабочки в животе, друзья мои. А сегодня вы, возможно, взрослый человек, который заседает сейчас на работе, может быть, при должности, а может быть и нет, может быть, в отличном настроении, а может быть и не совсем. Во всяком случае, абсолютно каждый из вас для нас лучшая компания, и мы, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, конечно же, звучим для вас, для всех, без остатка. Если вы человек в отпуске, значит, точно 100% заслужили. И нет, мы вам не завидуем, мы, правда, рады за вас. Потому что старт отпускного периода, он так или иначе уже имеет место быть. И если в вашем случае да, тогда как вам хорошо. А когда вам хорошо, тогда и нам хорошо, уважаемые люди. Ну а если вы сейчас так или иначе уже собираетесь, нырнуть, я бы сказала, такое слово какое-то странное, правда? В обеденный перерыв, тогда мы вас тоже в этом деле поддержим. А может быть, вам не до сна и не до обеда, и вообще не до чего, и даже не до работы. Такое иногда может быть, когда ты взволнован, когда ты в предвкушении каких-то невероятных событий в своей жизни. Может быть, ты готовился к кастингу, а сейчас решил принимать участие в каком-то для тебя невероятно важном проекте. И мы знаем, что вы талантливые, уважаемые люди, у вас обязательно все получится. Пробуйте, ведь в Бресте стартовал кастинг 5-й сезон шоу «Звездный путь». Наш город первым, между прочим, из областных центров страны принял участников юбилейного телевизионного вокального проекта, в их числе брещане и жители Прибужья. Да, кастинг у нас стартанул со вчерашнего дня, с 11 мая. Он проходит во Дворце культуры в профсоюзе в городе Бресте. Продюсеры, между прочим, известные люди нашей страны. Ирина Дорофеева и Евгений Олейников, и, конечно же, Андрей Гузель. Ну, а сегодня, оценивая творческие способности и участников, и вчера, собственно, это делала Жанет, друзья мои. В общем, что могу сказать, с 11 по 15 мая в Бресте проходит кастинг 5-го юбилейного сезона белорусского народного вокального шоу «Звездный путь». И совсем скоро, возможно, вы станете невероятно знаменитым человеком на всю Беларусь, потому что удачно пройдете кастинг. Я уверена, что удача не заставит себя ждать. Единственное, что могу посоветовать, перестаньте волноваться и относитесь к такому событию, как к уникальной возможности, которая, возможно, и не повторится в вашей жизни больше. А если так, значит, нужно прийти в полной готовности, профессиональной. Обязательно улыбаться, потому что все мы знаем, что улыбка лучший, в общем-то, советчик, и особенно, когда ты знакомишься только с людьми, они считывают себя внешне. А когда человек улыбчив, утверждают эксперты, у него больше шансов на хорошую должность, на победу в конкурсе и на отличную карьеру. Во всяком случае, каждый, кто сейчас принимает участие вот в таком масштабном вокальном мероприятии, которое у нас проходит в городе Бресте, я желаю удачи без остатка. И кто его знает, возможно, потом именно ваши треки с вашим исполнением зазвучат на нашей радиостанции. И будут звучать ваши песни, а мы будем с удовольствием говорить, что это наши люди, это наши земляки, это брещане звучат на радио.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовая варочная панель Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Да, друзья мои, мне кажется, что выстраивать стену в общении между друг другом – это бренное дело. Ты, знаешь ли, огромное количество сил на это, да, положил, а понимаешь, что итог абсолютно того не стоит. Потому что время так или иначе летит невероятно быстро. Жизнь тоже проходит, друзья мои. Поэтому моя рекомендация – фокусируйтесь на лучшем. Пусть, конечно же, больше добра будет в жизни, больше общения, больше открытости и честности, друзья мои. И если действительно в окружении есть люди, которые не выказывают по отношению к вам данных чувств, тогда, друзья мои, вам с этими людьми не по пути. Ну, это совсем не говорит о том, что эти люди плохие. Просто конкретно вам они не подходят. Значит, и не стоит с ними проводить свое время. Потому что, как с бедой мы знаем, из поколения в поколение переходит эта фраза, что время – самое ценное, что есть у каждого из нас. Поэтому давайте не будем тратить его на все то, что вызывает у нас неприятные чувства, ощущения и эмоции в том числе. Но я думаю, что приятнейшие эмоции у вас вызывает обеденный перерыв, который не за горами, друзья мои. 12:52 показывают студийные часы. И, возможно, кто-то в часе с 13 до 14 наконец-таки добежит до ароматной чашки кофе, которую утром заварил и так и не успел ее выпить. Правда? Потому что работа раз поджидала вас с самого утра, друзья мои. Ну и правильно, дело ведь на работе, надо работать. А вот во время обеденного перерыва так или иначе отдыхать и насладиться этой самой ароматной чашкой кофе, друзья мои. Кстати, если так, значит, следующая моя такая вот рекомендация будет для вас безумно полезной. Или информация на предмет. А знали ли вы, что, друзья мои, оказывается, светлая обжарка кофе сильнее. Да, зерна светлой обжарки содержит больше кофеина, чем темный. А еще добавление сливок в кофе, признавайтесь, кто любит именно так кофе выпивать, задерживает его остывание примерно до 20%. Это рекомендация для тех, кто заварил кофе и спустя 2 часа только подошел к кружке, забыв про него, а тут он раз и холодный. А нужно было сливки добавлять. Да, друзья мои. А еще оказывается, да, друзья, в 16 веке в Константинополе муж мог получить развод, если не обеспечивал жену достаточным количеством кофе. Как вам такой поворот событий? Ну вот и я говорю, хорошо, что мы проживаем там, где мы есть в тот временной период времени, друзья мои, когда вот до такого абсурда додуматься ни в коем случае нельзя. Хотя, с другой стороны, вы знаете, мы, девочки, бываем такими сильными, что сами себе и кофе нальем, заварим, правда, и сами себе, если он вдруг подостыл, но мы заварим и никого просить не будем, потому что мы сильные девочки, которые иногда тоже плачем. Вот Нюша подумала на эту тему и решила посвятить этому целый трек, друзья мои. И, как мне кажется, он даже очень залетел в массы. В общем, слушаем и подпеваем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома. До настоящего времени он занимал пост помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области, а еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. Также сегодня глава белорусского государства дал согласие на назначение Александра Сакова генеральным директором открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод», управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Александр Веремеев согласован на должность председателя Мозырского райисполкома. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Еще одной темой, которую глава государства обсудил с Виктором Хрениным, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор. «Я ждал, когда вы сами там разберетесь в хороших вещах и недостатках, но мы особо и не скрывали те недостатки, которые бывают в армии. Я решил, что нам прятать эти недостатки не надо, но и на показ мы их особо не выставляли», – подчеркнул президент. «Не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят, но мы это более открыто делали, чем руководство других стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем», – сказал Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области началась косовица, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. Сельхозпредприятия начали косовицу в первой декаде мая. В регионе приступили к заготовке кормов из озимых на зеленый корм. На текущий момент убрано 4400 гектаров. Начали кошение озимых 13 из 16 районов Брестской области, рассказал первый заместитель председателя облсельхозпрода Виталий Рудь. Озимые на зеленый корм хозяйством первого региона нужно скосить еще примерно на 30 тысяч гектаров. Затем на этих площадях после обработки почвы аграрии посеют кукурузу на зеленый корм. Получается, что с одного поля снимают два урожая. 15 мая нотариусы Республики Беларусь проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному правовому консультированию многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи. В этот день женщины указанных категорий смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированные разъяснения по всем вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. И в завершении новости компаний. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 11-15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

Невероятно классный трек «Возле дома твоего». Кстати, да, выпущен данный трек был в середине 2000-х годов, и тогда его напевали абсолютно все. От мала до велика после «Черного бумера» напевали «Возле дома твоего». Друзья мои, невероятно классный трек. Ну и что я могу сказать? Если вы оказались вместе с этим треком где-то возле дома своего, потому что решили на обед пройтись от работы до дома, возможно, недалеко работаете, тогда могу вам сказать, что вам повезло. Ну, а кто решил остаться, знаете ли, на работе и отобедать с какой-то вкусной собойкой, тогда тоже это идет в зачет. Ну, а если вы решили обеденный перерыв провести где-то на улице, погода, между прочим, сейчас за окошком, вполне комфортная. Да, небо немного серое, но, тем не менее, все равно солнышко пробивается сквозь тучи, и на улице достаточно тепло. Если вы прогуливаетесь и проветриваете свою голову, тогда, может быть, есть отличный такой момент вспомнить, а у кого сегодня календарные события, а у кого сегодня праздничные мероприятия. А может быть, вы, человек, который немножко решили расслабиться от работы, конечно же, можете передать привет своим коллегам, которые остались трудиться в офисе, а вы ушли на обеденный перерыв закупаться для всего офиса. Такое тоже может быть, правда? Дорогие люди, ну что, старт часа приветов и поздравлений. Он здесь, на Радио Брест, в самом разгаре. У каждого из вас есть уникальнейшая возможность, да, написать нам на студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011, и передать привет всем тем, кто этого заслуживает, по вашему мнению. И даже тот, кто не ожидает от вас привета, тоже может его получить посредством радиостанции и услышать свое имя, да, через эфир здесь, прямо в 13.11. Жду обратной связи от вас. Ну, а если действительно есть такие важные праздники, как день рождения, готовы поздравить, да, ваших людей посредством прямого эфира радиостанции «Радио Брест» в рамках часа приветов и поздравлений. Используйте эту возможность. Напишите, и поверьте, радости людей, которые услышат свое имя по радио, не будет предела. Давайте создавать для своих родных, близких и любимых, а может быть, недолюбленных людей, такие тоже есть, приятные моменты в жизни. Пусть людям будет хорошо. Мы будем создавать для вас классное настроение, праздничное для тех, у кого сегодня календарное событие, а мало ли, день рождения. Готовы поздравить? Не упустите возможность. 33-код 3990011, студийный вайбер открыт для ваших приветов, поздравлений, извинений, может быть, да, либо еще просто, если обладаете вы хорошим настроением и хотите сам себе передать привет, я готова его озвучить. Меня зовут Юля Майская. Привет! Привет!

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня покупай стиральную машину «Hot Point» с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

Не знаю, как у вас, а у меня этот трек наших белорусских артистов вызывает, знаете ли, какое-то ощущение действительно отпускное. Туда отправиться, где действительно останавливается время на минуту, где желтый песок, где море. Либо это где-то совершенно уютнейший домик в белорусской деревушке, где не ловит, да, мобильная связь. Просто идеально. Вот лично для меня, как мне кажется, и для многих современных людей, где повышенная тревожность у нас так или иначе, есть в связи с тем, что нас могут, знаете ли, достучаться до нас. Каким образом? Через мессенджеры разного рода. Почта, мобильные какие-то приложения, социальные сети. Везде, не только напрямую дозвониться, правда? Поэтому где-то там, например, где не ловится этого связь, по-моему, мне кажется, идеальный отпуск, друзья мои, уж не знаю. Да, для нас только что исполняли песню «Туда». Это всем отпускникам привет большой. С король Артем и Бернатович Лера. Спасибо огромное за этот трек, друзья мои. Но вместе с тем благодарю всех вас за обратную связь. Она устанавливается у нас здесь в рамках часа приветов и поздравлений. Я жду ответной реакции у вас. 33-код 399-0011. И готова, правда, с большим удовольствием и наслаждением передать приветы всем вашим дорогим, близким, окружению, которое сейчас находится с вами. Возможно, вы слушаете радио Брест, и люди, которые рядом, даже не подозревают о том, что вы сейчас берете мобильный телефон и пишете нам на студийный вайбер, передавая привет, не знаю, друзьям, товарищам, коллегам. И тут я представляю реакцию. Хотите и вы представить, а лучше увидеть в реальной жизни? Тогда напишите сообщение, я озвучу, а вы в это время снимайте своих коллег. Вот посмотрите, как это будет, правда, интересно. Ну, а то, что улыбки на устах у вас появятся, это 100% гарантирую. Итак, друзья мои, захожу в студийный вайбер. Активен 33-код 399-0011. Ваши сообщения зачитываю с большим удовольствием. Итак, абонентский номер заканчивается на следующие цифры 38-95. Пишет: «Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет моей самой лучшей подруге Кариночке. Привет тебе большой». Имя-то какое красивое. Карина. Вот всегда мне нравились такие необычные имена. В общем, привет Карине. Полетел вам тоже, абонент. Кто слушает нас в данный момент, то большой-большой привет. А вот сообщение от Даника. Он пишет: «Хочу передать привет дяде Диме, чтобы его любимая команда сегодня победила. Вот, волейбол forever». Вот так вот. Хорошо, мы тоже желаем победы волейбольной команде. Город Кобрин на связи. Евгений пишет: «Хочу передать привет своему другу Федору и большой привет моей маме Анастасии. Самые близкие люди для меня». Вот так вот написал Евгений. Отлично, идет в зачет. Так, а вот еще Артем появился здесь. Он пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет своей бабуле, лучшей на свете. Бабушка, спасибо за пирожки, которые я с удовольствием уплетаю за обе щеки, как и мои коллеги». От внука Артема сообщение. А, бабуля слушает привет и поздравления нашу радиостанцию. Здорово, я очень надеюсь, что привет долетел. Вот только было бы, Артем, неплохо указать, как бабулю зовут. А, Валентина, вы же точно написали. Но привет доставлен, и очень надеюсь, что он вызвал самые теплые и приятные эмоции у вашего родственника, родного и близкого человека. Артем, у вас, у каждого, дорогие радиослушатели, есть возможность написать нам на студийный вайбер 33-код 399-0011 и порадовать любимого родного человека хорошим приветом, таким честным и искренним. Коллегам тоже передайте привет, сделайте это. И всем, кстати, приятного аппетита! Радио.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит ночью от 4 до 9, а днем от 11 до 15 градусов. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, а днем 12-14 тепла.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Кто, если не наши родные, близкие, не наше окружение, действительно, которые видят нас абсолютно в разном настроении, в разном состоянии, правда, уставшими, бодрыми, веселыми, грустными, конечно же, когда мы хохотим, когда нам весело, или когда мы действительно можем истерить, и такое бывает так или иначе у каждого из нас, друзья мои. А все зависит не только от плохой погоды и даже не от того штормового предупреждения, о котором говорят синоптики, друзья мои, кстати, о нем и не только. Мы поговорим в следующем часе в рамках программы «Безопасный вторник» с МЧС. Я жду с минуты на минуту появления в нашей студии прямого эфира Юлию Колток, друзья мои. Но пока мы продолжаем передавать приветы вашим близким, родным и, конечно же, обязательно напоминаем про слова любви, про то, что вы цените своих дорогих людей. Ну, а если любимый человек у себя – это вы сам, тогда тоже можно передать себе самому привет и сделать это, знаете ли, как-то оригинально. Почему бы и нет, друзья мои. Всех приветствую без исключения. Если вы по-прежнему с нами, в нашей компании, помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути. Даже если вы с обеденного перерыва, уже держите путь в сторону своих рабочих мест, офисы, возможно, производственные помещения, заводы и так далее, и так далее. Всякое разное бывает. Вот, правда, интересно, где работают наши радиослушатели? Обязательно как-нибудь устроим перекличку в этом контексте. И познакомимся, конечно, поближе. Так, а пока час приветов и поздравлений продолжается, и не упустите возможность сказать пару ласковых, в прямом смысле этого слова, слов своим людям, которые сейчас находятся с вами, а может быть, находятся где-то далеко, и вам не хватает любви, внимания, тактильности от родного и близкого человека, тогда посредством радиоволны, да, вы можете передать привет и заявить о своих чувствах. А я, конечно же, с большим удовольствием и мы с большой вот такой вот ответственностью зачитаю ваши сообщения. Не упустите возможность, до окончания часа остается все меньше и меньше времени, дорогие люди. Итак, Брестская область, привет. Город Брест тоже. От Елены сообщение. Она пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет своему любимому мужу Владимиру Петрову. Большой тебе привет. Жду тебя вечером сегодня пораньше, как и договаривались. Я знаю, что он слушает ваше радио и сейчас улыбается». О, Елена, это правда очень мило. Спасибо огромное за сообщение. Так, а вот еще одно сообщение от Елены. Она пишет: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, поздравления и привет нашей любимой Марусе, которая сегодня угостила нас вкуснейшим пирогом, подружки Катя и Лиля. Легкого нам продолжения рабочего дня». Ну, в такой компании всегда, правда, очень приятно работать, особенно если подкрепились, и обед был невероятно вкусным, с итогом что-то сладенькое от коллеги. Тогда работать становится веселее, правда? Так, а вот сообщение еще прилетело от Юли. Она пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет своему любимому мужу Антону. Дорогой, хочу тебе сказать спасибо за утренний сюрприз от тебя. Он сделал мой день. Нахожусь на работе и ни о чем больше думать не могу, как о своем любимом супруге». Вот так вот. Это, знаете ли, хотите, чтобы женщина думала про вас долго-долго, весь рабочий день, и не только? Сделайте ей приятнейший сюрприз сразу после пробуждения, ранним утром. Вот абсолютно ничего сложного. А последствия сколько приятных, правда? Возможно, и вкуснейший ужин тоже ожидает супруга. В общем, друзья мои, давайте не ждать, а наслаждаться жизнью здесь и сейчас, дарить приятности своим любимым.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест.
1: Завершающий финальный выход нашего часа приветов и поздравлений. Если вы планировали и руки не дошли до студийного нашего вайбера, точнее до написания сообщения сюда к нам в студию прямого эфира, сделайте это обязательно, а потом будете жалеть. Друзья мои, для того, чтобы действительно вторая часть проходила в отличном настроении, чтобы улыбки коллег, конечно, разряжали обстановку ровным счетом, как и вы, своей улыбкой в том числе, обязательно нужно что-то такое придумать в обеденный перерыв, чтобы всем стало хорошо, чтобы стало не только всем вкусно и сытно, а еще и приятно, потому что эксперты утверждают, работа спорится в обстановке приятной. Действительно, результативность общего профессионального итога, она на высоте, когда действительно коллеги общаются с собой, между собой все хорошо, на отличной дружественной ноте, но все мы это так или иначе знаем, но легко на словах. Правда, на деле немного сложнее, друзья мои, но тем не менее, если есть кому-то претензия, начните с себя. Вот, знаете ли, можно так сказать. Ты чего лечишь, доктор? Начни с себя. Есть такое выражение, конечно же, в народе бытует. Но и вместе с тем остаются считанные буквально минуты до того, как я завершу час приветов и поздравлений. А это значит, что на студийный вайбер 33 код 399-0011 есть. И у каждого из вас еще возможность отправить свое послание близким, родным, коллегам, ну и абсолютно всем, кто достоин вашего привета и кого вы хотите порадовать, друзья мои. Может быть, это сосед. Может быть, такое. Правда, возможно, тот человек, который рассказал вам классный анекдот, когда вы ехали вместе в лифте перед работой. Все? Так, заглядываю сюда на студийный вайбер. А вот прилетело сообщение. Спасибо огромное за обратную связь. Кому правильно? Евгению. Он пишет: здравствуйте, передаю привет своему брату Кириллу, который приехал ко мне погостить из города Гродно. Сегодня погода не особо радует, но я знаю, что мы день проведем на отлично. Кстати, вместе с вами. О, спасибо. Два брата-акробата, которые сейчас гуляют по городу Бресту и слушают радио Брест, любимую радиостанцию. Это невероятно круто. Мы рады вашей компании, что могу сказать. А вот еще сообщение от Сергея. Здравствуйте. Передаю привет своей жене Иришке и куме Оле, а также всем подружкам своей супруги, которые сейчас отдыхают у нас на даче. Друзья мои, рабочий день, вторник. У кого там отпуск? У вашей супруги, да? Сергей, вы трудитесь? Все верно. Золотой человек. Что могу сказать? Друзья мои, ну что, все вроде дочитала, проверяю. Да, сообщений больше нет. Но, тем не менее, совсем скоро, кстати, стартует час у нас следующая программа «Безопасный вторник» с МЧС, где у вас будет уникальная возможность также задать вопросы. Наши гости, Юля Колток, совсем скоро появится в этой студии. Будем говорить о важном, а о том, что касается каждого из нас. Не пропустите. Здесь Юля Майская, перелетает. Читаем следующий музыкальный час и не теряем друг друга. Всем привет!
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В санаториях Беларуси нынешним летом отдохнут около 600 тысяч человек. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Руководитель центра отметил, что свободных мест в санаториях уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%, поэтому на данный момент выбор уже будет единичный. Что касается цен, то день пребывания в стандартном двухместном номере во втором квартале составит около 145 рублей в сутки с человека, озвучил информацию Геннадий Болбатовский. В зависимости от комфорта и качества номера стоимость будет дифференцироваться. В летний период самый высокий спрос, поэтому цены будут выше, рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В Брестской области проживают более 24 тысяч многодетных семей. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома. По состоянию на 1 мая в Первом регионе насчитывается более 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 80 тысяч детей. Так, почти в 19 тысяч семей растут трое детей. Самыми многодетными в области считаются Московский район Бреста, Барановичи, Пинский, Столинский район. Большие семьи живут в Ивацевичском и Ивановском районах. Для матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей, предусмотрена высокая государственная награда «Орден матери». В текущем году его удостоены 76 женщин, обратили внимание в Комитете по труду, занятости и социальной защите.
0: Новости.
1: К другим событиям. Почти три десятка нетрезвых водителей остановили ГАИ Брещины за неделю. На дорогах области за этот период случилось 11 ДТП, в результате которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 27 водителей. Отстранено от управления 84 человека, не имеющих права управления транспортными средствами, сообщили в госавтоинспекции региона. Завтра состоится прямая телефонная линия с первым заместителем начальника УВД Брестского облисполкома, начальником криминальной милиции, полковником милиции Игорем Валерьевичем Жигаловым. Вопросы, касающиеся обеспечения сферы деятельности криминальной милиции, личной и имущественной безопасности граждан, противодействия преступности и коррупции, своевременного реагирования на сообщения о преступлениях, можно будет задать с 9 до 11 часов по телефону 27 57 57. И в завершении новости компаний. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте tvovelik.by и по телефонам МТС и А1 780-31-31. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9, днем 11,15. В Барановичах ночью 4,6, днем 11,13. В Пинске ночью 5,7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Всем здравствуйте, уважаемые люди. Сегодня, как и анонсировали ранее, не просто вторник, а безопасный вторник с МЧС. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Ну и в рамках программы мы напомним о важности соблюдения правил пожарной безопасности, обсудим мероприятия под эгидой МЧС и по традиции начнем разговор с освещением оперативной обстановки на территории области за неделю. Юля, вам слово.
2: Добрый день. За неделю на территории области произошел 21 пожар. Огнем уничтожено 14 строений, еще 13 строений повреждены. Утром 8 мая в Столине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Дзержинского и Ленина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Для спасения водителя потребовалась помощь подразделений МЧС. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что в результате столкновения кузов легкового автомобиля получил значительные повреждения. В салоне оказалась заблокирована женщина-водитель. Работники МЧС гидравлическим аварийно-спасательным инструментом разрезали поврежденные элементы кузова и аккуратно извлекли пострадавшую. Женщина была немедленно передана бригаде скорой медицинской помощи. Ночью 8 мая в агрогородке Белоуша Столинского района произошел пожар в жилом доме. Трагедии удалось избежать только благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю. К моменту прибытия подразделений на кухне горел потолок. Стало известно, что жильцов дома разбудил звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Они покинули задымленное помещение, никто не пострадал. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина происшествия устанавливается специалистами. Этот случай наглядно доказывает, автономный пожарный извещатель – это не формальность, а реальный шанс на спасение. Прибор реагирует даже на минимальное задымление и способен разбудить человека в состоянии глубокого сна.
1: Юля, напомните нашим радиослушателям, где нужно устанавливать АПИ.
2: Главное правило – устанавливаем извещатель в жилых комнатах, в первую очередь там, где мы спим. Самое эффективное место – это центр потолка. Именно туда в случае возгорания первым делом поднимается дым. Если на потолке мешает люстра, можно сместить в сторону, но важно соблюдать дистанцию – не ближе 10 сантиметров к стене.
1: Так, хорошо. Если потолки слишком высокие или конструкция не позволяет, есть ли альтернатива какая-то?
2: В крайнем случае допускается установка автономного пожарного извещателя на саму стену. Но здесь есть нюанс. Вешать нужно строго на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от уровня потолка. И помните про мертвые зоны. Не ставьте прибор в углах, где воздух застаивается.
1: Ну, хорошо, наверное, за извещателем тоже должен быть какой-то уход. Вообще сложно ли ухаживать за извещателем?
2: Конечно, за автономным пожарным извещателем, как и за любым прибором, который окружает нас в быту, необходим уход. Он очень прост. Раз в полгода продувайте прибор пылесосом или протирайте сухой тряпкой. Пыль внутри – главная причина ложных срабатываний. Раз в год меняйте батарейку крона. Если прибор начал коротко пищать раз в минуту, пора ставить новую батарейку. Раз в месяц нажимайте кнопку «Тест». Громкий сигнал подтвердит, что извещатель исправен.
1: Друзья мои, мы прервемся ненадолго. Юля, спасибо огромное. За окном сейчас в студии прямого эфира «Радио Брест». Мы видим, как разыгралась непогода. Кстати, вот именно этой теме мы посвятим и далее наш выход. Оставайтесь с нами.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Напомню, традиционно в это время в гостях у нас старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Всегда говорим об актуальном, друзья мои, для вас. Юль, ну что, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение, как мы видим сейчас. Правда, дождь, град, шквалистый ветер при грозах. Расскажите, порывы ветра до 20 метров в секунду, мы очень часто слышим эту информацию. Это все же повод для паники или обычная непогода?
2: Паника – плохой советчик, но осторожность должна быть максимальной. 20 метров в секунду – это сила ветра, при которой человек с трудом удерживается на ногах, а плохо закрепленные конструкции превращаются в снаряды.
1: Ну, хорошо, давайте разберем. Вот типичную ситуацию. Человек идет по улице, начинается шквал, ливень. Первая реакция у каждого из нас – это спрятаться под козырек дома или под большое дерево. Почему МЧС это запрещает?
2: Потому что это самые опасные места. Помимо того, что дерево притягивает молнию, при шквале у него ломаются ветки. Даже небольшая ветка, падая, может нанести смертельную травму. Стены домов. Что касается стен домов, при сильном ветре с крыш летит все. Куски кровли, шифер, элементы облицовки. Безопаснее всего зайти внутрь здания. Если вы на пустыре, тогда ложитесь в любую ложбинку или канаву, прикройте голову руками. Это звучит радикально, но это спасает жизнь.
1: Многие из нас думают, я под зонтиком, мне ничего не страшно. Да, я же ничего не вижу, я в домике. То действительно, а как быть с зонтами? Мы часто видим, как люди пытаются удержать зонт, который буквально выворачивает из рук.
2: Зонт при шквале – это парус. Вы можете просто вынести вас самих, да, можно просто вынести на проезжую часть под колеса машины. Если ветер рвет зонт, закройте его. Лучше промокнуть, чем оказаться в травмпункте.
1: Кстати, по поводу водителей, вот вы сейчас упомянули, и автомобили. Водители действительно часто считают, что машина в непогоду – это их крепость. Но ливни превращают дороги в реки на самом деле, и такое бывает. Какая глубина, кстати, лужи считается критической?
2: Для большинства легковых машин критическая отметка – середина колеса. На скорости 60-70 км в час в сильный ливень машина теряет сцепление с асфальтом и становится неуправляемой лодкой. Поэтому совет один – снижайте скорость до минимума или остановитесь.
1: Ну, а если град начал бить по машине, все автомобилисты меня сейчас поймут, это прям паника начинается у каждого из нас. Что делать в этом случае? Бежать за пледом в багажник?
2: Ни в коем случае. Град сопровождается грозой и ветром. Выходить из машины – значит подставить себя под удар стихии. Оставайтесь внутри. Главное, отвернитесь от боковых окон и по возможности прикройте детей одеждой или собой.
1: Юль, ну а что касается дома? Окна закрыты, кажется, мы в безопасности, но МЧС советует выключать технику из розеток. Почему недостаточно просто нажать кнопку на пульте?
2: Потому что кнопка на пульте оставляет блок питания под напряжением. Прямой удар молнии в линию электропередач создает такой скачок напряжения, что техника сгорает. Горит даже в выключенном состоянии. Также я советую проверить балконы. Незакрепленный ящик с цветами при ветре 20 метров в секунду превращается в опасный объект для прохожих внизу.
1: Зачастую, когда действительно гром и молния, наши дети боятся и звука, и вида. Что делать, если ребенок испугался грома и молнии?
2: Главное – спокойствие взрослых. Объясните, что это природное явление, а внутри дома вы защищены. Закройте шторы, чтобы вспышки молнии не пугали. Что же касается животных – то собаки часто паникуют и могут сорваться с поводка. Если вы находитесь на прогулке, держите их крепче и ведите домой. Дома создайте питомцу укромное место, например, в ванной, где шум грома тише.
1: Юль, ну и дайте ваш главный совет, если стихия разыгралась.
2: Первый и главный совет – отложите поездки. Если есть возможность, останьтесь на работе или дома. Стихия обычно проходит быстро – от 30 минут до 2 часов. Переждите этот пик в безопасности. И помните, номер 112 работает даже без сим-карты и при отрицательном балансе.
1: Актуальная информация в актуальную погоду от Юли Колток. И она еще и появится в студии. Далее не переключайтесь, а мы продолжим эфир совсем скоро.
0: Безопасный вторник. Сам час. Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 4 до 9, а днем от 11 до 15 градусов. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, а днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Вот совсем недавно мы послушали композицию Джонни. Да, не сумел спасти. Есть такие слова в его песне. Но я знаю, что сотрудники МЧС всегда готовы прийти на помощь для того, чтобы не доводить ситуацию до того, чтобы помочь вам, уважаемые радиослушатели. Конечно, здесь по вторникам, безопасный вторник МЧС, приходит невероятная Юлия Колток, старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС, для того, чтобы рассказать о важном. Мы продолжаем нашу с вами беседу, и вот о чем хотелось бы продолжить общение. Сегодня, Юля, в нашем регионе проходила техническая проверка системы оповещения. Давайте сразу поясним для тех, кто слышал сигналы на улице. Есть ли повод для

0: беспокойства.
1: Повода для беспокойства нет. Это плановое мероприятие, которое проводится ежемесячно. Мы проверяем работоспособность электросирен и аппаратуры перехвата радиоэфира с 12 до 13 часов время технического теста. Поэтому мы просим жителей просто принять информацию к сведению и сохранять спокойствие.
2: Ну, предположу, Юля, что система оповещения – механизм достаточно сложный. А вот что именно входит в проверку, помимо запуска сирен?
1: Это комплексная работа. Во-первых, мы проверяем запуск оборудования из центра управления. Во-вторых, тестируем громкоговорящие установки, которые могут передавать речевые сообщения. В-третьих, отрабатываем взаимодействие с вещателями для перехвата FM-частот. Хотя наши специалисты мониторят состояние системы ежедневно в дистанционном режиме, полноценная проверка вживую необходима, чтобы исключить любые сбои в критической ситуации.
2: Ну вот и сигнал сирены официально называется «Я знаю, внимание всем». Но что этот звук должен означать для человека, Юля, в случае реальной угрозы?
1: Звук сирены – это призыв немедленно получить информацию. Если это не учебная проверка, то, услышав такой сигнал, человек должен включить любой доступный источник информации – телевизор, радиоприемник или зайти на официальные интернет-ресурсы, например, сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям или облисполкома. Там будет четко разъяснено, что произошло и как действовать.
2: Ну, хорошо, Юля, а где можно ознакомиться с графиком таких проверок, чтобы действительно звук сирены не застал наших людей врасплох?
1: Мы максимально открыты в этом вопросе. Информация публикуется заранее во всех региональных СМИ, на официальном сайте МЧС, в наших социальных сетях. Если вы слышите сирену в указанное в анонсах время, значит, все идет по плану.
2: Спасибо вам, Юля, огромное за разъяснение, как всегда, четкое, понятное и доступное. Ну, а мы продолжим совсем скоро, не переключайтесь.
3: Безопасный вторник. Сам час.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Мы выходим на финишную прямую и напомним для каждого из вас, уважаемые радиослушатели, если вы запутались в календаре, на календаре-то май, да, друзья мои, а это значит, что до самых длинных школьных каникул остались считанные недели. К сожалению, лето – это не только отдых, но и период повышенного риска. Юля, давайте все же поговорим о том, как сделать отдых наших детей действительно безопасным.
2: Подготовка к лету у нас идет полным ходом. С 15 мая по всей республике стартует масштабная профилактическая акция «Безопасные каникулы». Она продлится все лето, вплоть до 31 августа.
1: Так, подождите, но 15 мая – это ведь еще учебное время, это по сути. Почему начинается так рано?
2: Верно, это учебное время, и наша задача – сработать на опережение. Сейчас мы делаем упор на работу с родителями. Наши работники приходят на родительские собрания, чтобы напомнить, безопасность ребенка начинается дома. Мы расскажем о причинах реальных чрезвычайных происшествий, которые, увы, уже случились в этом году. Главная цель – научить взрослых не оставлять детей без присмотра и создать безопасные условия в быту.
1: Ну хорошо, а что ждет самих ребят? Запланированы ли какие-то интересные мероприятия?
2: Наш девиз – никаких скучных лекций. Мы идем туда, где дети – в пришкольные и оздоровительные лагеря, детские сады и развлекательные центры. Мы подготовили тематические квесты и игры. Ребята смогут примерить форму спасателя, изучить пожарную машину и, что самое важное, на практике отработать алгоритм действий при пожаре или на воде.
1: Кстати, о воде. Это ведь действительно одна из самых острых тем летом.
2: Безусловно. Обучение правилам поведения на воде и навыки плавания – один из приоритетов акции в этом году. Мы объясняем, почему нельзя купаться в необорудованных местах и что делать, если кто-то начал тонуть.
1: Юль, ну а какие ключевые события акции вы бы выделили?
2: В первую очередь, это празднование Международного дня защиты детей 1 июня. В этот день во всех регионах на крупных открытых площадках пройдут масштабные интерактивные мероприятия. Также мы приглашаем семьи в наши центры безопасности МЧС. Напомню, что в Брестской области они расположены в городе Бресте, Столине и Каменцы. Там можно пройти обучение в виртуальной реальности. Это очень впечатляет и детей, и взрослых.
1: Ну и напоследок, какой главный совет, Юля, вы дадите родителям перед стартом летних каникул?
2: Будьте примером для своего ребенка. Повторите с ним номера экстренных служб. И помните, несколько минут вашего внимания могут предотвратить большую беду. Пусть каникулы будут только в радость.
1: Юля, спасибо большое. Я напомню, что в нашей студии был представитель МЧС. А кто именно? Ну, конечно, все вы знаете. Это старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. И мы обсуждали сегодня акцию «Безопасные каникулы», которая стартует уже на этой неделе, совсем скоро, 15 мая. Ну и в окончании нашей программы, Юля, традиционно вам слово.
2: Берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
0: Безопасный вторник. Сам час.
3: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства дал согласие на назначение Александра Шундрика начальником Главного управления кадровой политики администрации президента Республики Беларусь, Руслана Пархамовича председателем Гомельского горосполкома, Александра Веремеева председателем Мозырского райсполкома, Александра Саковича генеральным директором Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод», управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», Юрия Алексея, членом Гродненского облисполкома, Владимира Матусевича, заместителем начальника Главного управления по обеспечению деятельности Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горосполкома. Глава государства обратил внимание, что Гомель – это действительно крупнейший город страны, если не учитывать столицу – город Минск. «Я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный, поэтому очень хочу, чтобы получилось, только вперед», – напутствовал глава государства.
3: «Но хочу, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Ну, я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Поэтому только вперед. Люди все известные, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве, фактически отвечающий за этот участок. Ну, не говоря уже о министре. Помощником президента с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая подспорье и спарка такая.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Брестской области в летних лагерях планируют оздоровить около 64 тысяч детей. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Брестская область активно приступила к подготовке к летнему оздоровительному периоду. Особое внимание будет уделено сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, отметил Виктор Рафалович. Совместно с местными органами власти прилагаем максимальные усилия по качественной подготовке лагерей, по их комплектации кадрами, созданию комфортной и безопасной среды для детей, чтобы они смогли с удовольствием отдохнуть и укрепить здоровье. В преддверии начала сезона в летних лагерях обновляют кухонное оборудование, занимаются профилактическими и текущими ремонтами благоустройством. В Беларуси по 14 мая под руководством заместителя министра обороны по вооружению начальника вооружения вооруженных сил Андрея Федина проходит командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения. Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Во время учения отрабатываются вопросы управления силами и средствами технического обеспечения в операции вооруженных сил по кризисному реагированию, восстановлению вооружения военной и специальной техники, обеспечения живучести сил и средств технического обеспечения, а также ликвидации последствий ударов средств воздушного нападения противника. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 11-15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, запись перебойной работы систем вещания, которые позволяют нам без труда получать информацию из любой точки мира, стоит труд настоящего профи в сфере связи и телекоммуникации. Какие секреты хранит в себе обратная сторона софитов и кому принадлежат рабочие руки на технической передовой? Об этом мы не только узнаем сегодня в программе «Время выбирать». Меня зовут Влад Романенко. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии интересный человек, молодой специалист, коллега, электромеханик средств радио и телевидение телерадиокомпания «Брест» Олег Витальевич Левчук. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Итак, первый вопрос для тебя будет традиционным. Вот, насколько мне известно, вы все-таки родом из Гродненской области. Вот каким образом ваш выбор пал на город Брест и кто или что именно подтолкнуло вас к этому решению?
3: Наверное, все началось еще далеко в 8 классе, когда я сюда первый раз в Брест приехал со своим родным дядей. Мы приезжали за котенком для младшей сестры. Ну и чуть-чуть покатались по Бресту, я его так запомнил, это был первый раз в Бресте. Вернулись обратно, прошло 2 года, я сдаю экзамены и встает вопрос, куда поступать. Я очень долго выбирал, не знал куда. Сначала выбор мой пал на Витебск, на мехатроника, но потом что-то поняли, что очень далеко ехать, и начали что-то поближе искать. Тут подсела ко мне моя бабушка, говорит, давай посмотрим Брест, ты же в него ездил. Ну, давай. Мы начали смотреть колледжи, выбирать специальности. Ну, вот так я и выбрал свою специальность.
2: В общем, по сути, бабушка посоветовала.
3: Да, бабушка продвинула меня
2: сюда. За бабушкой был последний решающий голос.
3: Да.
2: Ясно, хорошо. Вот скажи, пожалуйста, были ли в твоей семье все-таки связисты, какие-то инженеры или радиотехники, которые вот все-таки незаметно, постепенно тебя направляли по этому пути? Вот откуда все-таки появилась такая любовь к технике? Расскажи.
3: Связистов не было. Скорее всего, просто оно само у меня появилось, так как с детства я любил ковыряться всякой электроники в компьютере, который у меня был еще, может, с класса первого. И оно как-то постепенно вот прижило у меня любовь к технике. Наверное, еще и дедушка повлиял, потому что мой дедушка все чинил своими руками, начиная от обычной игрушки, заканчивая там какими-нибудь платами, он хорошо паял, но тоже не был связистом. Скорее всего, вот дедушка и мое личное просто влечение к технике.
2: Все-таки гены, наверное, решили что-то, да? Вот где-то за тебя действительно оставили
3: где-то
2: огромное
3: отпечатки. Где-то чуть-чуть
2: отпечатки. Свое дало. Все-таки свое дало. Хорошо, вот все-таки вспомни тот самый переломный момент, когда и при каких обстоятельствах вы впервые почувствовали интерес к технике, вот проводам, сигналам или радио. Вот, может быть, все-таки разбирали, да, вот классический пульт от телевизора или пытались поймать необычную радиостанцию. Расскажи, пожалуйста.
3: Да, у этого есть своя история, потому что когда я был, наверное, в классе 6, у меня сломался компьютер, и я очень долго, ну, не мог поиграть, а очень сильно хотелось, так как это было мое свободное время. На тот момент не могли отнести в ремонт компьютер, но я начал сам копаться, что-то искать в Ютубе какие-то видео, поэтому и начал сам его разбирать. И из-за отсутствия опыта меня чуть-чуть ударило током. И оно как-то меня вот так взбодрило, типа, о, надо что-то делать. Я по итогу его сделал, я потратил много времени на это, он меня запустился, он меня заработал, и после этого у меня началась тяга к этому. Я начал что-то разбирать, как-то всегда обслуживал его сам. Потом что-то где-то другу переустановить, тоже Windows, там где-то антивирус, там где-то почистить, что-то новое собрать. И вот оно как-то росло, и вот.
2: Слушай, вот на самом деле я потихоньку начинаю забывать о том, что мы живем в веке современных технологий, и сейчас действительно существуют те самые гайды, которые можно подсмотреть в интернете. Боже, вот в поколении моей молодости, да какой там YouTube? Я с трудом вспоминаю, что такое тюльпан, когда мне говорили, что посмотри, молодой человек, вот это вот тюльпаны, а я все-таки был уверен в том, что это цветы. Да, они вот те самые. Да, вот на профессиональный, конечно, вот манер, я не знаю, как это правильно называется, это мини-джеки, насколько я помню.
3: Да-да.
2: Все, отлично. Да, друзья мои, если у вас появятся какие-то вопросы нашему гостю, обязательно задавайте, обратная связь приветствуется, плюс 375, код 33-399-2011, это наш студийный вайбер, буквально через пару-тройку композиций вернемся в эфир и все-таки зададим главный вопрос про альма-матер, с чего начинал Олег свой, скажем так, творческий, технический и рабочий путь. Так что оставайтесь с нами. Дальше интереснее.
0: Время выбирать.
1: Твое

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: 15:21 на студийных. Я напомню, что в программе «Время выбирать» у нас находится прекрасный человек, замечательный гость, мой коллега, специалист во всех смыслах этого слова, электромеханик средств радио и телевидения телерадиокомпании «Брест» Олег Витальевич Левчук. Итак, Олег, мы с тобой все-таки остановились на вопросе, с чего начинается личная история твоя, да, то есть как становление специалиста. Вот почему все-таки ты выбрал именно Брестский государственный колледж связи? Вот, не скажем, например, университет или другую специальность в своем родном городе. Что сыграло решающую роль? Может быть, совет друга, конкретная мечта или желание обрести независимость от родителей?
3: Ну, опять же, повторюсь, тут корни растут от бабушки, которая посоветовала Брест. А по поводу моего города, в моем городе был... Есть только одно заведение, которое могло бы пойти, но меня там ничего не интересовало, да. Там были специальности аграрные. Мне хотелось что-то все-таки техническое. А независимость от родителей — это, наверное, основа основ, потому что я очень сильно хотел съехать очень давно. Меня подбивал к этому мой отчим, за что ему спасибо. Я был первый у нас в семье, кто вот в таком возрасте свалил от них. А специальность выбрал колледж связи. Ну, мне вот тянуло к этому. Плюс еще у нас знакомый с Белтелекома был, он мне всегда рассказывал там про камеры, про видеонаблюдение, про системы безопасности, про интернет. С интернетом тоже я как-то дружил с детства, мне нравилась вся эта тема. И вот оно потихоньку-потихоньку и собирало общую картину, вот связь, колледж связи и та же специальность, на которой я учился.
2: Вот, Олег, признайтесь, пожалуйста, вот были ли у вас сомнения, когда вы узнали полное название специальности? Техническая эксплуатация систем и сети телекоммуникации. Ну вот, если честно, у меня даже такой легкий холодок по коже пошел, потому что название достаточно длинное и сухое. Вам так не показалось?
3: Страха не было. Была такая неизвестность, потому что на тот момент, когда я поступал, это была абсолютно почти что новая специальность у нас вообще в стране. Обучает только на данный момент, по-моему, 3 заведения, включая наш колледж. И до меня был только первый набор. То есть я был вторым набором группы. И молодая, в интернете... Короче.
2: Так.
3: Не было никакой почти информации, там чуть-чуть туда-сюда, что-то в Википедии, что-то в Ютубе нашел, и просто неизвестность. Ну, что-то понимаю, что-то не понимаю, что о чем я специальность, думаю, пойду, попробую. Ну да, было страшно, потому что я не понимал, чем я буду по итогу заниматься, но примерно прикидывал.
2: Вот хорошо. Перейдем с тобой к людям, к преподавателям, к мастерам своего дела. Вот все-таки кто из преподавательского состава или мастеров колледжа лично повлиял на вас так, что вы вот окончательно поняли, что да, вот действительно я хочу работать именно с техникой связи?
3: Два преподавателя, точнее преподаватель и мастер. Фамилия, к сожалению, не вспомню, но эти люди довольно сильно повлияли на мой будущий выбор самого места работы. Один из преподавателей даже меня немножко замотивировал сюда попасть. С этим тоже своя есть история. Когда мы на втором курсе сюда пришли на экскурсию, мне преподавательница сказала: «Тебя двоечника сюда не возьмут». Ну, это тогда меня чуть замотивировало чуть лучше учиться, стараться и изучать свою специальность намного глубже и лучше. Второй же преподаватель, он был очень добрым, ответственным человеком, он всегда все объяснял. У него мы сдавали свою первую курсовую. Там с курсовой тоже своя небольшая история есть. Как оказалось, я сделал не свой вариант. Я за ночь полностью переделал всю курсовую.
2: И... Ты смотри, кулибин какой, так.
3: И преподаватель, увидев это, он понял сразу же то, что сразу видно, человек делал сам. То есть там и мои косячки были. Он меня даже почти не трогал. Он меня спросил пару таких вопросов. Такой: молодец, красавчик, получай свою девятку и иди. Вот, и он вел у нас, получается, 2 или 3 курса. 2 курса он у нас вел, предметы разные. И там были 2 предмета, которые очень сильно мне нравились. Один из них был — это основы сетей телекоммуникаций. Заключалось в том, что нужно было собирать сеть. Вот. И вот эти преподаватель и мастер повлияли на меня.
2: Он все-таки за смекалку, смелость и скорость преподавателя отметил себя отдельно, да. Все-таки 9-кой. Ну, видишь, не 10-ку, потому что простимулировал тебя. Говорит, нет, надо стремиться к своим личным вершинам. А, все-таки никто не получил.
3: Да, 9-ку пару человек получил.
2: Слушай, ну хорошо, когда вот твои же, скажем так, сокурсники, да, наверное, равнялись на тебя и наверняка узнали эту историю, да, вот по которой
3: ты там... Они очень сильно смеялись меня, что за этот прикол с неправильным
2: вариантом.
3: Ну, за ночь,
2: ну вот действительно, за ночь написать дипломную правильную работу или курсовую?
3: Курсовую
2: именно
3: там
2: работу.
3: Там больше проблема была с подсчетами ее переделать, потому что, опять же, другой вариант, совсем другие значения, длина кабеля, там, корды и пошло.
2: Смекалка, города берет, друзья. Вот на техническая специальность, молодые. Да, давайте сделаем небольшой перерыв, прервемся на музыкальную паузу, обязательно узнаем вот тот самый момент и те самые ощущения, когда вот он, человек находится в эпицентре своей технической специальности. Конечно же, вот первые шаги на пути к ней, это, конечно же, про неожиданный момент во время учебы. Если все-таки есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы узнать лично у Олега Витальевича, пишите нам в студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-39-00-11. Прервемся, ну и, конечно же, вернемся в эфир.
1: Время выбирать.

0: Погода. Итак, по информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами, а днем во многих районах грозы. При грозах местами сильный ливень, возможен град. Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений от 5 до 10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем 18-23 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 11-13 выше 0, днем плюс 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 18-20 выше 0.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, вот наступает тот самый момент, когда мы переходим к интересностям, вот к вкусностям, да, вот бывают такие вопросы, знаешь, как я называю, царь вопрос, вот, и он действительно наступил. Олег, скажите, пожалуйста, вот вспомните самые яркие или неожиданные моменты за время учебы, когда вы почувствовали гордость за свою будущую профессию, вот что это было, какая-то самостоятельно настроенная сеть, не знаю, понятная оптика или, может, удачно сделанный экзамен?
3: Наверное, это будет сдача, во-первых, курсовой, то есть
2: так, да.
3: Практика в Белтелекоме. Я проходил практику в Белтелекоме и получение разрядов. Когда мы варили оптику, я был с группой один из тех, кто прям обожал ее варить. У меня это очень хорошо получалось, и я в этом видел что-то свое. Мне это нравилось, мне это было интересно, я к этому стремился. В Белтелекоме практика мне вообще была очень интересная, чем я там занимался. На протяжении 3 месяцев у меня до сих пор оно в голове и осталось, как воспоминание. Наверное, самый еще веселый момент из обучения — это, естественно, общежитие. Общежитие — это, я считаю, то, через что должен пройти каждый.
2: Вот,
3: поэтому, если есть молодые радиослушатели, и у вас стоит выбор, выбирать студенческую общагу или нет, выбирайте, потому что это те эмоции, это тот опыт, который вы никогда и нигде не получите. И даже вот сейчас мне 21 год, хоть это было относительно недавно, но я бы хотел еще раз с удовольствием пройти через свое общежитие, несмотря на какие-то там казусные ситуации там или неприятные истории, потому что общежитие очень сильно заставляет тебя повзрослеть, сделать тебя самостоятельным и ответственным во многих вопросах.
2: Вот расскажи какие-нибудь интересные истории, связанные с общежитием.
3: Как-то был один момент, мы что-то с ребятами отмечали с моей комнаты, и ну, уже где-то время было 4 утра, вы легли все спать. Я сижу, я не помню, что я делал, но я что-то делал за компом. Другой друг уже спал, третий сидел, собирал вещи на завтра, четвертый лег спать. Ну и проходит секунд 20. Тот, который уже почти заснул, он резко вскакивает, смотрит на часы, начинает просто верещать, непонятно что, быстро собирается, оборачивается до нас, мы в полном шоке смотрим на него. Мы спрашиваем, типа, что такое? Он говорит, застелите кровать, и я не успеваю на практику. Он убегает вниз.
2: Да, ты что?
3: Мы сидим вот минут 5, может, в шоке ждем, думаю, а чего мы не остановили его? Он через 5 минут поднимается обратно с максимально грустным лицом, говорит нам, вахтерша не выпустила. Я говорю, а ты время видел? Он смотрит еще раз на часы, понимает, что он накосячил.
2: Так.
3: Он садится на кровать и прямо в куртке, просто разбувшись, ложится спать.
2: Вахтерша самый настоящий страж, да.
3: А еще на первом курсе у человека было день рождения. Все мы знаем, вот этот тренд кинуть в торт лицо.
2: Да,
3: ну и так получилось, что торт немножко полетел не по той траектории, по которой предполагалось. И получается, стена, потолок, пол, все было в торту. А человек только в чуть-чуть. В этот момент заходит вахта. А на вахте у нас был такой мужик в возрасте, Петрович. У него был такой еще фонарик, как огромный прожектор. Он сразу на нас кричит, мы в панике, что делать, заставили нас драить. Нас там было человек 15, мы драили этот коридор, но это очень запомнилось.
2: Слушайте, ну вам вас вот действительно хлебом не кормить, дайте вам немножечко пошалеть. Слушайте, классные, классные истории, действительно интересные ребят попались. Ну вот ты, я так полагаю, вообще в принципе нисколько не жалеешь о том, что у тебя был такой опыт, правда?
3: Вообще нет.
2: Отлично. Ну ребят-то всех помнишь, которые с тобой были?
3: Вообще всех наизусть.
2: Всех наизусть.
3: Особенно своих близких. Так сказать, ребят с группы.
2: Но вы, кстати, общаетесь? До сих пор общаетесь?
3: Да, у меня есть один одногруппник, с которым мы активно поддерживаем связь, где-то вместе бывает встречаемся. У нас общие интересы есть, поэтому порой мы этот...
2: Вот, кстати, по поводу интересов. Вот что все-таки в колледже, да, оказалось сложнее всего, что самым интересным? Вот, например, да, вот поесть и считать децибелы. Тебе не было скучно? Или вот наоборот, именно это тебе и зацепило в какой-то степени?
3: Вот тут про расчеты можно сказать и хорошо, и плохо. Были расчеты, вот задачи, был предмет один, теория электрических цепей. Я его запомню на всю жизнь, потому что преподаватель там был довольно нестандартный.
2: Да.
3: Она была не злая, она была не грубая, но она пыталась научить нас. И это был мой первый экзамен, который я не сдал.
2: Mm-hmm.
3: Вот, и были задачи по этому предмету, там было слишком много формул, все же это физика, основа моей специальности, это расчеты, это формулы. Там было не то, что скучно, это порой было тяжело и реально было немножко нудновато. Но были и другие расчеты. Расчеты длинных кабелей, там сеть, когда прокладывали мы. Это мне уже нравилось, когда тот же делали курсовой проект, собирали сеть. Нам надо было создать свою собственную сеть, то есть у нас было три здания. Там надо было поставить сервер, проложить кабелечки, поставить рабочие места, все это подключить, все это почитать. Вот это уже было интересно, мне это вот нравилось. То есть тут и хорошо, и не очень, инь-ян такой получается.
2: Ну, собственно, сохраняй баланс, да, действительно, сохраняй и приумножай принцип инь и яня. Да, да, друзья, вот действительно такие моменты, ну, нельзя, конечно, постоянно говорить и выделять какие-то отдельные определенные плюсы, да, связанные с учебой, понятное дело, бывают моменты разные, но в целом я могу тебе сказать, вот впечатление о твоих историях уже говорит о многом, что ты, как человек ответственный, действительно прошел и огонь, и воду, и электроды, да, и все остальное. В общем, с действительно огромным удовольствием еще поспрашиваем Олега. Вот буквально через пару-тройку композиций, поэтому оставайтесь с нами, друзья мои. Если у вас появились вопросы, обязательно пишите студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375 код 33-39-00-11.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Слушай наших.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, 15:50 в стране, чуть меньше 10 минут остается до начала нового часа. Ну, конечно же, гость мы не отпускаем, да, с нашего эфира, поскольку продолжаем общаться. Прекрасный, замечательный человек, мой коллега, мастер на все руки, электромеханик средств радио и телевидения телерадиокомпании «Брест» Олег Витальевич Левчук. Олег, расскажите, пожалуйста, вот мы все-таки с вами двигались по вопросу вашего становления как профессионала и все-таки приплыли, да, вот вспомните. Пожалуйста, тот самый первый рабочий день на ТРК «Брест». Вот что вас удивило, обрадовало или, наоборот, испугало больше всего? Какая-то огромная аппаратная, там, десятки экранов, строгие наставники или ответственность за живой эфир?
3: Наверное. Вообще, тут история очень длинная на самом деле, потому что я сюда попал не сразу электромехаником. Я сюда пришел на практику. Работая на практике, изучая чуть-чуть студию, меня заметили, потому что мне стало интересно освещение, потому что я был на практике сначала в самой студии. Мне предложили поработать на договоре, пока я еще учусь осветителем. Я согласился, и поэтому весь четвертый курс я и учился, и работал здесь, чуть-чуть светил, чуть-чуть учился. Вот, потом, к окончанию учебы, мне уже предложили здесь отрабатывать, сделали распределение мне сюда, и сюда я уже пришел 1 августа, почти 2 года назад уже, электромехаником. Испугало меня, наверное, ничего, просто я стоял с таким вопросом: сколько проводов, сколько аппаратуры, сколько экранов, куда нажимать, куда клацать, что подключать. Наставники у меня были шикарные, они по сей день работают. Я очень благодарен своим коллегам, своим техникам за огромный вклад в меня, своему начальству благодарен, которое поддерживало меня всегда, потому что они очень много проводили со мной времени, обучая меня всему этому. Без них я бы только бы нажимал по клавиатуре, и не более. Наверное, вот все.
2: Слушай, ну, я думаю, это как раз-таки вот не все, можно троеточие поставить, поскольку вопрос-то у меня следующий, он как раз-таки будет связан с неким становлением тебя, не просто как профессионала, а он все-таки приведет тебя к такой мысли. Вот вспомни, пожалуйста, свой 9-10 класс, вот когда действительно были какие-то сомнения небольшие, да, то есть что бы ты на тот момент себе сказал, вот стал бы ты снова выбирать тот же самый колледж и ту же самую специальность?
3: Я бы сам себе сказал: ничего не бойся, иди только вперед. Если к тебе что-то кто-то хочет сказать, как сделать, не слушай, делай так, как сам хочешь. Потому что были моменты в жизни, когда я кого-то послушал, либо не дослушал и потерял кое-что. Я бы сам себе сказал вообще ничего не бояться. Я был тогда неуверенным себе человеком. Я с этим очень долго боролся. И вот эту уверенность я бы своему девятиклассному Олегу передал бы. Потому что очень были такие моменты, где я долго выбирал. Надо оно мне, не надо. Нет. Если я хочу, значит, я это буду делать в любом случае. Как бы мне не пришлось потратить много ресурсов или времени на это. Самое главное, наверное, вот что я повторюсь, я бы сказал себе: ничего не бойся. Вообще ничего не бояться, потому что это жизнь. Все допускают какие-то ошибки, и на ошибках люди учатся. И надо все всегда пробовать. Есть возможность — попробуй.
2: Золотые слова. Вот, кстати, сейчас действительно Олег может сказать не девятиклассному, а первоклассному специалисту. Это будет честно по отношению к самому себе. И, конечно же, вот действительно наступает тот самый момент. Вот он, да, выход в люди. Смотри, вот такой вот вопрос у меня для тебя созрел. Вот мечтаешь ли ты когда-нибудь вести свою собственную техническую рубрику в эфире телерадиокомпании «Брест»?
3: Понимаешь, наверное, я скажу да. Потому что связь, она все-таки имеет очень большую историю, она имеет очень много интересных моментов, как технических, так и исторических. Рассказывать людям, я думаю, интересно, потому что связь, она все-таки невидимая. Она есть, но ее нет. А эти все кабелечки, проводочки, которые лежат, и все, что передается у нас по небу, это наша паутина всемирная, интернет. На самом деле, очень бы хотелось про это рассказывать людям. Я думаю, интересно про устройство, как оно все работает. Даже какие-то исторические справки, исторические моменты можно рассказать. У меня вот, к примеру, до сих пор в колледже стоит столб со времен войны, который использовался для связи.
2: Да ты что?
3: Да, он стоит деревянный.
2: Там, с ума сойти.
3: Он один остался.
2: Так.
3: Вот. Я думаю, что да. Это было бы неплохо, это было бы людям интересно.
2: Вот, понимаете, друзья, вот таких вот замечательных, прекрасных людей, которые стремятся к единению с самим собой, те, которые знают, чего хотят от жизни, конечно же, повышают свой уровень, давайте так назову на вашем, собственно, языке, скилл, да, повышают тот самый скилл из дня в день, из года в год. Да, вот таких вот специалистов выпускает Брестский государственный колледж связи. Спасибо тебе большое, Олег, за общение, спасибо тебе большое, что действительно казался неравнодушным к вот такому вот... Ну, непростому делу, на первый взгляд, действительно техническому. И если тебе есть что сказать в конце и кого-то поблагодарить, пожалуйста, самое время.
3: Во-первых, спасибо, Влад, за эфир. Это было
2: прекрасно.
3: Хочу поблагодарить, опять же, своих коллег, свой ученический состав, своих друзей, которые меня поддерживали все это время. И в первую очередь я хочу поблагодарить свою маму, которая всегда меня поддерживала, которая была всегда рядом, и свою бабушку, которая меня подталкивала на правильные решения в моей жизни. Ведь благодаря этим двум женщинам я нахожусь там, где я сейчас есть.
2: О, правильные мысли молодого поколения. Спасибо тебе еще раз большое. И, конечно же, напомню, что эта программа была «Время выбирать». И с нами в гостях был замечательный человек, мой коллега, электромеханик средств радио и телевидения, телерадио компании «Брест» Олег Витальевич Левчук. Услышимся с вами традиционно завтра с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Но я готов передать микрофон в руки своему коллеге Алексею Лиховичу. Услышимся. Пока-пока.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. Александр Лукашенко обратил внимание на качества, которые положительно характеризуют Александра Веремеева как руководителя, который до настоящего времени возглавлял Петриковский район, а ранее работал в аграрной сфере. Вместе с тем президент обратил внимание на особенности Мозырского района и его большие масштабы.
2: Александр Александрович, голова не закружится от таких взлетов у тебя, потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался, но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали, потому что он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал. Самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это агро в Полесье, это же неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петриковском районе я видел это, чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Это и большая промышленность. И то, что Руслану, то и тебе придется видеть и промышленное предприятие, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, такая полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
0: Новости.
1: Жителя Ляховичей засыпало грунтом в траншее. От полученных травм 48-летний мужчина скончался. Об этом сообщает Следственный комитет. Несчастный случай произошел вечером 10 мая. Житель Ляховичей помогал знакомому копать траншею под укладку канализации. Ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, и мужчина спрыгнул вниз на глубину около 2 метров, чтобы остановить течь. Однако в этот момент одна из стенок траншеи осыпалась, и его засыпало грунтом. Спасатели извлекли из-под завала пострадавшего. Его госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице. На месте работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи Ляховичского районного отдела Следственного комитета выяснят все обстоятельства происшествия, а также установят причины и условия, из-за которых случилась трагедия. И в завершение. В субботу 30 мая в археологическом музее Берестии в рамках международной акции «Ночь музеев» состоится традиционная берестейская маевка. Продлится мероприятие с 19 до 22 часов. В программе реконструкция средневекового лагеря, которая включает демонстрацию быта, выставку доспехов и снаряжения, современный мечевой бой. Пройдут мастер-классы по изготовлению кожаных изделий и клепанных кольчуг, по стрельбе из лука и метанию с улиц, по средневековым танцам. Будет работать фотозона с рыцарским снаряжением. Запланированы показательные выступления клубов исторической реконструкции, квест «Берестейская ярмарка», выступления музыкальных коллективов. Завершит мероприятие красочное фаер-шоу. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. Ночью 6-8, днем 12-14.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа этого пасмурного, но все же хорошего нашего майского вечера мы проведем вместе с вами. За это время успеем передать привет и поздравления с 6 до 7 вечера. Это случится. Также из полезной информации расскажу, как избавиться от навязчивых мыслей, которые крутятся в голове перед важной встречей. Какая необычная начинка для пиццы появилась в Бразилии, какую реакцию она вызвала? По какому детскому мультхиту снимут первый полнометражный фильм? А также совсем скоро в рубрике «Советов и лайфхаков для автомобилистов» водительский комитет расскажу мнение экспертов, как научиться экономить топливо. Вот такой богатый на информацию ближайший эфир, а именно ближайшие 3 часа у нас с вами ожидается, так что оставайтесь с нами. Ну а вот что у нас в музыкальном эфире здесь совсем скоро? Прекрасный, замечательный, позитивный хит от Coldplay «Adventure of a Lifetime». Ранее Настя Кравченко «Вода». А вот Cheat Codes «Frowley Towers» буквально через композицию рекламный блок, так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: 16.24 на эфирных, и это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов, водительский комитет, и вот о чем расскажу сегодня. Эксперт рассказал, как научиться экономить автомобильное топливо. Он обратил внимание на скоростной режим от 70 до 90 км в час как наиболее экономичный для большинства современных автомобилей при дальних поездках. Он охарактеризовал этот диапазон как «золотой коридор экономии». Именно на таких скоростях двигатель вращается в оптимальном интервале от 1800 до 2400 оборотов в минуту, а сопротивление воздуха еще остается допустимым. В качестве наглядного примера эксперты приводят кроссовер среднего класса на условном маршруте в 200 км. Так вот, при скорости 90 км в час такой автомобиль расходует около 15 литров топлива. При увеличении скорости до 130 км в час расход возрастает до 21 литра, что повышает стоимость поездки. Естественно, при 150 км в час расход подскакивает почти до 26 литров, а финансовые затраты увеличиваются практически в два раза. И в то же самое время на 200-километровом отрезке пути при самом быстром режиме удается выиграть не более 50 минут с перерасходом 11 литров топлива. На дистанции в 1000 километров потери вырастают аж до 55 литров. Так вот, эксперты напоминают, что на скорости 100 км в час расход топлива происходит плавно, а вот уже на 120 увеличивается резко, а после 140 становится лавинообразным. Но и слишком медленная езда, кстати, впрочем, не гарантирует экономии. Так что, так как на скорости менее 60 км в час двигатель работает в неоптимальном режиме. К дополнительным факторам, существенно увеличивающим расход, эксперты относят груз на крыше, полный багаж, включенный кондиционер, открытые окна на высокой скорости, а также резкие ускорения и торможения. Ну что ж, удачных всем дорог, выгодных в том числе. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодрамета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 11-15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: улетят мечты.
1: Брест.
0: Вместе с ветром, но оставят в сердце след. Будем я и ты помнить лето и этот пасмурный рассвет.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Акцентов на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16:50, и прямо сейчас под занавес этого часа новости из мира кино, а точнее из мира мультипликации. Речь сейчас пойдет о мультсериале, который спас

не один час свободного времени современным мамочкам. Маша и Медведь. Создатель популярного во всем мире российского анимационного сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков объявил о запуске производства первого оригинального полнометражного фильма, основанного на вселенной проекта. Если они пафосно называют это вселенная. Производством займется его независимая студия «Мим» с офисами в Москве и даже Лос-Анджелесе, а как раз-таки не компания «Анимакорд», которая является владельцей лицензии на сериал «Последние годы». О старте проекта и творческих планах команды сообщается в заявлении студии, распространенном через информационное агентство. По замыслу создателей творческая команда представит мировой аудитории обновленное видение знакомых персонажей, которые отправятся в новое приключение в своей уникальной манере. Производственный цикл первого полнометражного фильма планируется завершить уже к концу 2028 года. Сериал «Маша и Медведь» сохраняет феноменальную популярность на YouTube. Один из эпизодов под названием «Маша и Медведь. Рецепт катастрофы» набрал более 4,6 миллиарда просмотров и остается самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе. Вот как так, дорогие друзья. Ну что ж, интересно, как это будет в формате полного метра, ну и, конечно же, как это можно будет смотреть на телеэкране, на киноэкране, придя в зал и запастись попкорном, хотя у всех привычка, что данных героев и работы кино, мультиработы, про них все-таки привычнее как-то смотреть либо на планшете, либо на мобильном телефоне и в этот момент что-то делать по дому. Оставайтесь вместе с нами, встретимся в следующем часе. Ну а пока Years and Years, Shine!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалиева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал основной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Еще одной темой, которую президент обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор.
2: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
0: Новости.
1: 15 мая отмечают Международный день семьи. Для нашей страны этот праздник имеет особое значение. Забота о семье – это фундамент государственной политики. Система выстроена так, чтобы сопровождать родителей на каждом этапе – от первого УЗИ до получения ключей от собственной квартиры. Многодетным семьям к школе выплачивают помощь по 30% от базовой величины на каждого ученика. А учебники для них стоят вдвое дешевле. Государство также заботится о здоровье. Малыши до 3 лет и дети инвалиды до 18 лет получают лекарства бесплатно. В школах ученики младших классов также питаются бесплатно. Что касается детских дошкольных учреждений, родители оплачивают только питание во время посещения ребенком детского сада, а все остальные расходы субсидируются государством. С 2015 года в нашей стране реализуется программа семейного капитала. С каждым годом размер выплат увеличивается. 14 мая с 10 до 11 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома проведет электронную ярмарку вакансий для горожан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни и иных категорий граждан. Специалисты кадровых служб Барановичского автоагрегатного завода и Торгмаша будут готовы в режиме реального времени ответить на вопросы соискателей. Горожане смогут получить электронную консультацию, приглашение на собеседование по средством чата. Присоединиться к мероприятию можно на сайте e-vacancy.by. И в завершение новости компании. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА-1-780-31-31. С новостями знакомила Ольга Фалиева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 17:10, и мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Искренне рад поздравить тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдаем правила движения. Ну, а если замечаем факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщаем о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, и становимся нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данный вайбер понадобится вам в следующем часе еще с одной целью, так как следующий час обещает быть тем самым часом приветов и поздравлений. Так что если есть настроение поделиться хорошим каким-то таким посылом, вайбом, зарядом позитива со своими родными, близкими, друзьями, так что пользуйтесь, с 6 до 7 вечера, конечно же, все озвучу. В этом часе расскажу, как избавиться от навязчивых мыслей, которые крутятся в голове перед важной встречей. А также из разряда «ну и новостей» поведаю, какую необычную начинку предложили в Бразилии добавлять в пиццу и почему это не сработало. Вот такой план на ближайшее время, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро хит, который в свое время просто разрывал танцполы, Дан Балан и Лендо Календо. Чуть пораньше Эндрю Савич, Вэд, Хай Лав. Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта, Wake Tonight, буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Тема приемлемых или неприемлемых начинок для пиццы является, пожалуй, просто неисчерпаемой. Но порой в качестве начинки для пиццы выбирается нечто настолько странное, что даже самые непримиримые спорщики-гурманы непременно приходят к согласию и заявляют, что подобной мерзости на пицце не место. Ну а какие мысли еще могут прийти в голову при взгляде, например, на пиццу, в которую добавили, да-да, муравьев? Комментаторам остается лишь закатывать глаза и заявлять, что у них и комментариев толком на этот счет нет. Известно, что такую действительно необычную пиццу испекли в Бразилии. По этому поводу многие пользователи заявили, что география излишня. Бразилия славится своими странными пиццами, так что о принадлежности кулинарного эксперимента именно этой стране вполне можно было бы догадаться. Ну а в принципе, конечно, это никуда не годится, пицца с муравьями, но зато в случае вдруг неожиданно нагрянувшей проверки с санэпидстанции можно резко сказать: ой, вы знаете, а что это? Это у нас тут, извините, это у нас это не антисанитария, это у нас оригинальная пицца, и, можно сказать, есть гурманы, которые ее каждый день заказывают. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа, конечно же, прогноз погоды. Я же совсем скоро вернусь и немножко психологии расскажу, как избавиться от навязчивых мыслей, которые крутятся в голове перед важной встречей.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 11-15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: omega.by.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Знакомая картина. Вроде спим, а голова уже репетирует провал. Навязчивые мысли перед встречей не слабость. Это эволюционный механизм, который заострял в прошлом. Мозг пытается просчитать все опасности, но вместо защиты выдает некий замкнутый круг страха. Особенно если встреча решает многое. Собеседование, переговоры или свидание. Нейробиологи называют это мысленной жвачкой. На самом деле никакой пользы в пережевывании одного и того же нет. Только тревога растет. Три приема, которые работают прямо сейчас. Первый способ – это техника стоп-кадр. Как только поймали себя на повторяющейся фразе, а вдруг резко скажите про себя стоп. Представьте, что нажали как паузу в кино. Это простой разрыв срывает автоматизм мыслительного кружения. Второй прием – это переключиться на тело. Навязчивость живет в голове, а вот конкуренцию ей создают только физические ощущения. Сожмите пальцы в кулак, почувствуйте ткань одежды, сделайте три глубоких вдоха с задержкой. Мозг отвлечется на сигналы от мышц и нервов. Третий и самый недооцененный способ – это записать мысль на бумагу и скомкать. Когда тревога оказывается снаружи, а не внутри, она теряет половину силы. Листок можно выбросить или порвать. Для мозга это некий ритуал закрытия гештальта. Чего же делать точно не стоит – это пытаться убедить себя не думать об этом. Самая большая ошибка. Запрет работает как красная тряпка для быка. Мысль возвращается, да еще и утроненной. Не надо прокручивать диалоги вслух и готовить ответ на вопрос, которых, возможно, не зададут. Это только загоняет систему предупреждения аж до красной зоны. Вообще, за 15 минут до встречи нужно переключиться на что угодно физическое. Похлопать себя по плечам, умыться холодной водой. Мозгу нужна экстренная перезагрузка. Навязчивые мысли не исчезнут магически, но перестанут вами управлять. Главное – признать их мусором, а не руководством к действию. Могут ли вообще такие мысли стать признаком серьезного расстройства? В большинстве случаев это нормальная реакция на высокие ставки, а не патология. Тревога становится проблемой только если мешает вам выходить из дома каждый день. Вот это уже звоночек. Помогают ли от навязчивых мыслей успокоительные препараты без рецепта? Лекарства, они лишь маскируют симптом, не убирая причину. А вот техники переключения внимания работают лучше и, кстати, без побочных эффектов. Сколько времени нужно, чтобы мысль перестала крутиться? При активном переключении на тело или внешнюю задачу обычно хватает 3-5 минут, чтобы разорвать цикл этих самых повторений. Итак, пусть в голову приходят только хорошие мысли, которые, наоборот, навевают на действия, как раз-таки сподвигают к самым лучшим совершениям и убирают всякие страхи. Все зависит от нас самих, у нас все получится. Главное, всего этого захотеть. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас в музыкальном эфире DJ Snake и Stray Kids in the Dark.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Галя! У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 5-6 на эфирных, а это значит, что уже совсем мало времени осталось до самого теплого душевного интерактивного времени, поэтому вооружимся, дорогие друзья, нашими смартфонами, перед этим, конечно же, хорошим настроением, и начинаем их передавать через наши волны. Да, привет, поздравления, признание в любви, все это с 6 до 7 на волнах радио. Без для этого пользуйтесь смело и начинайте это делать прямо сейчас нашими эфирными контактами. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 99 00. Именно эти цифры приведут ваши самые лучшие мысли к нам в эфир. Так что пишите, не стесняйтесь. Обязательно все-все-все передам с 6 до 7 вечера, как я уже говорил ранее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалиева. Добрый вечер. В Брестской области проживает более 24 тысяч многодетных семей, которых воспитывается 80 тысяч детей. Такую информацию в преддверии Международного дня семьи предоставили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома. Самыми многодетными в области считаются Московский район Бреста, Баранович, Пинск и Столинский район. Самые большие семьи живут в Ивацевичском и Ивановском районах. В них растут по 12 несовершеннолетних детей. В 7 семьях воспитывают по 11 сыновей и дочерей. В 11 семьях растут по 10 детей. Для матерей, достойно воспитавших 5 и более детей, предусмотрена высокая государственная награда «Орден матери». В текущем году его удостоены 76 женщин. Особое место в системе поддержки многодетных семей занимает семейный капитал. С начала реализации программы в Брестской области он назначен 30 тысячам семей. Малообеспеченные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. Территориальные центры социального обслуживания населения поддерживают родителей. В частности, предоставляются услуги няни социального патроната. В Брестской области началась косовица, сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В регионе приступили к заготовке кормов изозимых на зеленый корм. На текущий момент убрано 4400 гектаров. Начали кошение озимых 13 из 16 районов Брестской области. Заготовлено 11 тысяч тонн сенажа и 9 тысяч тонн силоса, рассказал первый заместитель председателя облсельхозпрода Виталий Рудь. Озимые на зеленый корм хозяйствам региона нужно скосить еще примерно на 30 тысячах гектаров. Затем на этих площадях после обработки почвы аграрии посеют кукурузу на зеленый корм. Получается, что с одного поля снимают 2 урожая. 4 района области также приступили к первому укосу трав. Сельхозпредприятия Брещины продолжают посевную кампанию. Завершился сев кукурузы на зерно и ярового рапса. Также аграрии занимаются севом кукурузы на зеленую массу. 16 мая состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаилом Леонидовичем Баценко. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26.
1: Первый регион. Сегодня.
2: 20 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится торжественное открытие 3-го трудового семестра студенческих отрядов Брещины. Значимое событие соберет порядка 350 бойцов из всех уголков региона. Торжественное мероприятие начнется с патриотической акции «Беларусь помнит, помним каждого», символизирующей преемственность поколений и уважение к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией станет вручение трудовых путевок. В рамках мероприятия состоится просмотр фильма «Одно на двоих», посвященного летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. На 1 мая текущего года трудоустроено 694 молодых человека, в том числе 286 несовершеннолетних. В предстоящем трудовом семестре студенческие отряды Брещины примут активное участие в реализации ряда значимых проектов, внося свой вклад в развитие различных отраслей экономики. В Брестском районе изменены границы ряда сельских населенных пунктов. Соответствующее решение Брестского районного совета депутатов опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Скорректированы границы поселка Лесной Знаменского сельсовета, деревень Покры Чернавчицкого сельсовета и Ковердяки Матыкальского. Правовой акт принят в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 15 мая нотариусы Беларуси проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному правовому консультированию многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи. В этот день женщины указанных категорий смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированные разъяснения по всем вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. В Брестской области в январе-апреле за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 268 человек, из них 105 – дети и подростки, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активность и численность клещей в природе зависит от климатических факторов. Больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, на вырубках, в малинниках, вдоль троп и дорог, в местах выпаса скота. Чаще всего кровососы прикрепляются к одежде человека в лесу, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву. В дом клещи также могут попасть с букетами цветов, вениками, дровами, домашними животными. Для защиты нужно использовать репелленты, надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, высокую обувь. Для снижения численности клещей следует убирать частные подворья от мусора и прошлогодней листвы, выкашивать траву. В студии Ольга Фалеева, далее новости компании и прогноз погоды. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Веломагазин «Твой велик» в Бресте поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС А1-780-31-31. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. Ночью 6-8, днем 12-14.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.13 на эфирных. Итак, мы начинаем час приветов и поздравлений на Радио Брест. Это то самое время, когда у вас есть уникальная возможность поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями. И все будет происходить до 7 вечера в нашем эфире. Так что не стесняйтесь, пишите. Напоминаю, наши эфирные контакты для ваших самых лучших, самых светлых, самых добрых мыслей в адрес родных, близких, друзей. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Итак, координаты я назвал. Жду сообщений, пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро CeeLo Green и Forget You. Чуть пораньше Никита Белько, засыпай. Алле Фарбен и Маджестик с путешествием From Disco to Disco буквально через композицию и рекламу.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на pyorbank.by.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, час приветов и поздравлений по дороге домой, и мы движемся сразу к прекрасным и замечательным сообщениям, которые приходят от вас. Передаю привет своей любимой сестренке Танюше, маме Лене и папе Вите. Желаю им очень много денег, чтобы купили мне машину и ванну. Как Эпли, замечательно, хорошо, позитивно, но и очень даже с большим прицелом на будущее. Огромный привет передаю своей самой лучшей подруге Светиковой Марине. Машка, желаю тебе море любви и вечно позитивного настроения. Я тебя люблю, твоя Танюшка. И это пока что все, но я думаю, что еще у нас есть масса времени для того, чтобы поделиться настроением со своими родными, близкими, друзьями. Поэтому пользуйтесь Viber 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Все здесь, все сейчас, пишите.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9, днем 11-15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.41 на эфирных, и значит, что мы продолжаем, и есть у нас парочка прекрасных сообщений от вас, дорогие мои друзья, от Оксаны. Есть сообщение, к нему и переходим. Здравствуйте, классное радио Брест. Здравствуйте, классный слушатель Оксана. Хочу с вашей помощью передать теплый вечерний привет к моему солнышку Дмитрию. Тебя сильно люблю и обожаю. Так, Вероника написала: «Привет, Таня Грушкевич из Кобрина от подружки Вероники. У меня скоро будет выпускной, хочу с тобой увидеться». Но раз есть желание, то обязательно увидитесь. Итак, час приветов, поздравлений, продолжается. Поздравляется тоже хороший глагол для данного времени эфира. Ну что ж, следующий выход у нас будет уже завершающим. Соответственно, пока будет звучать парочка музыкальных композиций и рекламный блок, у вас есть прекрасная возможность успеть и написать ваши слова к нам в эфир. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 99-00.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.53 на эфирных. Ну что ж, давайте подводить итоги этого часа. Приветов, поздравлений. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас ждут своего места в нашем радиоэфире. Поэтому прямо сейчас я еще раз, в очередной, я бы даже сказал, раз заглядываю в наш эфирный смс-портал. Так, там у нас прозвучали все сообщения. А вот в Вайбере есть еще одно от Оксаны. Кстати, Сереженька, хорошего тебе желаю я, брать. Хорошего вечера тебе желаю я, братик. Классно отдохнуть вам от дневных забот. Так, ну что, и это, кстати, на сегодня было заключительное сообщение. Спасибо всем тем, кто участвовал в часе приветов и поздравлений. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, собственно, вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами находитесь на наших волнах и никуда от нас не исчезаете и никуда не переключайтесь. Спасибо вам за это, как говорится, низкий поклон. Желаю вам только прекрасного, замечательного, уютного вечера. Ну а чтобы завтра была та самая среда самых больших свершений, чтобы все, что запланировано, обязательно сбылось. Ну а приятных неожиданностей было как можно больше. На сим позвольте откланяться. Это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Для того, чтобы вернуть культуру семейного разговора, важно больше времени проводить вместе. Совместные ужины без телефонов, уважительное общение, чтение, поддержание семейных традиций и живого диалога между поколениями. Таким мнением журналистами на пресс-конференции поделилась председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич. Передает Белта. Семья прежде всего должна начинаться с уважения. Как люди разговаривают друг с другом после тяжелого дня, как умеют спорить без унижения. Из этого и складывается по крупицам состояние семейной жизни у каждого человека, отметила Ирина Костевич. Сегодня бесспорно есть проблема – это кризис общения. Мы живем век цифровых технологий. Быстро отвечаем на запросы, но все хуже слышим друг друга. Ирина Костевич подчеркнула, что взрослые должны понимать, что дети на них смотрят, копируют. Счастье наших детей зависит прежде всего от взрослых, от того, как мы выстраиваем взаимоотношения в кругу семьи. Специалисты предприятия «Коммунальник» приступили к высадке летних цветов на клумбах Бреста, сообщила заместитель директора по производству и идеологической работе предприятия Людмила Бадей. В первую очередь яркие композиции появятся на центральных и пешеходных улицах. На улице Гоголя, Мицкевича и проспекте Машерова высаживают пеларгонии, канны, бегонии и петунии. Для украшения города также будут использовать как традиционные однолетники, так и декоративные ампельные культуры. В этом сезоне география цветочного оформления расширится. Новые вазоны установят на разделительных ограждениях, разворотах и остановочных пунктах центральных улиц. Ежегодно ассортимент увеличивается за счет новых сортов, адаптированных к местным условиям. Сейчас специалисты заменяют отцветшие тюльпаны на летние культуры. За весь сезон планируется высадить порядка миллиона растений. Более 30 видов и 100 сортов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных культур.
0: Новости.
1: Пенсионеру из Пинского района пришлось обратиться в Комитет государственного контроля, чтобы решить вопрос с заменой некачественной батареи трицикла. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. С проблемой житель деревни Бобрик столкнулся в апреле прошлого года. Он начал использовать купленный в одном из магазинов Пинска новый электрический трицикл. Оказалось, что мощность заряда батареи недостаточно, чтобы проехать заявленное в техническом документе расстояние – 45 километров. В лучшем случае полного заряда хватало лишь на 20 километров. В течение года в гарантийный период пенсионер добивался замены батареи в торговом объекте, где ему под разными предлогами отказывали. Сельчанин в нынешнем марте обратился в Комитет госконтроля. С привлечением местных властей ситуация была изучена и разрешена. Электробатарею заменили в кратчайшие сроки. И в завершение. 15 мая в 16:30 в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» состоится открытие персональной выставки Валерия Ковальчука «Образы моих современниц». Выставка посвящается 65-летию художника и году белорусской женщины. Работы художника находятся в фондах Брестского областного краеведческого музея, в Музее истории города, в частных коллекциях Чехии, Германии и Польши. Валерий Ковальчук – доцент, преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного технического университета, член Белорусского союза художников, живет и работает в Бресте. В экспозиции будет представлено более 20 живописных работ. Выставка будет работать до 7 июня. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. Ночью 6-8, днем 12-14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Брест ночью 6-8, днем 12-14.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: чем с порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Брест ночью 6-8, днем 12-14.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 11 до 15. В Барановичах ночью 4-6, днем 11-13. В Пинске ночью 5-7, днем 13-15. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14.
2: 1000 фриспинов! Максслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: Радио Брест.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
0: Наши треки.
2: Сколько можно ждать ответа, если
3: что?
2: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 15 градусов. В Барановичах 11-13, в Пинске 13-15, в Бресте сегодня 12-14.
0: Радио Брест.